сколько пальцев, сколько рук нужно, чтобы пересчитать все возможные песни о любви. Ответ в стиле «невероятно большое количество», будет, наверное, даже преуменьшенным. Все же песен о любви миллионы, миллион, скажем так. Одна из них в исполнении Глена Медейроса на Ретро FM. В столице 3 часа 19 минут. Движемся с вами вперед с песней. Песни из фильма «31 июня», на ближайшее. Также скоро услышим «No Doubt».

Red FM, Bad Boys, те, что Blue. Точнее, не один из экс-солистов этой звездной команды, Кевин Маккой, в прошлом году озвучивал, было дело, свое желание переехать в Россию. Даже желание освоиться не в столице, а в российской глубинке. Прям вот да, говорит, хочу. То ли чемоданы он так и не собрал, или переехал, но как-то по-тихому. Планы поменялись. В Москве 3 часа 35 минут. На Red FM скоро о себе напомнит Барбара Стрейзанд.

И не только hands up, руки вверх, а наш общий подъем намечается здесь на Retro FM, намечается с утренним экспрессом, со всеми его бодрыми настроениями, позитивом, лучшей музыкой, ну и всем, что нам пригодится на пути в доброе, бодрое утро. Все будет. Готовьтесь, утренний экспресс стартуем ровно в 4 по Москве, сразу после грядущего.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 4 часа. Понеслась. Утренний экспресс на ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс
2: на ретро-ФМ.

0: задаваться вопросом, где там она, когда там уже пятница, как бы не актуально. Дождались, наша каждонедельная маленькая радость, уже как 4 часа 5 минут столица, и даже ничего не делая, как-то поднимает настроение своим просто присутствием. Ну вот да, думаю, не будете спорить насчет этого со мной. Всем большие приветы, по-настоящему доброго утра, меня зовут Дмитрий Майоров, в ближайшие 3 часа утреннего экспресса на Ретро-ФМ будем с вами уже целенаправленно поднимать друг другу настроение, будем вставать на позитиве с вашими хорошими новостями, с сообщениями, будем в курсе всех самых значимых событий дня и будем среди лучшей музыки Ретро-ФМ разбирать и астрологические прогнозы. Этим займемся уже сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Прогноз на эту пятницу, 9 октября. Звезды говорят, сегодня у нас время для поиска баланса и решения старых вопросов. В отношениях с окружающими ожидаются глубокие, важные разговоры. Овны, присмотритесь, обстоятельства дают вам подсказки, как стоит поступить и кому обратиться, чтобы наилучшим образом решить текущие задачи. У тельцов подходящий день, чтобы доделать то, что давно ждало своего часа. Близнецы, найдите то, что вас порадует и наполнит. Нет силами, даже если это будет небольшое дело, вроде прогулки. А ракам может несколько не хватать ясности, поэтому опирайтесь не только на интуицию, но и факты. Львы, сегодня резко сказанное слово может ранить сильнее, чем обычно, поэтому в беседах будьте деликатнее. А девы, активнее управляйте своими ресурсами, укрепляйте уверенность в себе. Весы, не ждите, что кто-то придет и сделает все за вас. Сегодня вам важно проявлять инициативу. Скорпионам внешние события помогут лучше понять причину происходящего, особенно если сопоставить их со своими желаниями. Стрельцы, отпустите воображение на свободу и дайте себе время просто помечтать без цели. Козерогам активность в делах принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло. Водолеям сегодня пойдет на пользу все, что расширяет кругозор. Книги, лекции, разговор с людьми. А рыбы, помните, за внешним спокойствием часто скрываются активные внутренние процессы. Всем доброго, бодрого утра!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Для тех, у кого не очень получается, но очень хочется как-то блеснуть в караоке, стоит, наверное, в первую очередь присмотреться к этой истории о Чамс. Пару раз вовремя скажете «текила». Все, вы молодец. Не благодарите, что ли, за подсказку. В столице 4 часа 19 минут. В утреннем экспрессе на Ретро-ФМ скоро отметится Наталья.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: богатая музыкальная история. By the Girls. Уже переходим к буквальной истории. Все, что вписано в историю, связано с 9 октября, нам сейчас расскажет ежедневник на Retro FM. Столица, 4 часа 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: Так, пятница, 9 октября 2026 года на календаре. В этот день, в 1940 году, родился музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы «Битлз», один из самых популярных музыкантов 20 века Джон Леннон. Он и сегодня имеет массу поклонников, входит в список 100 величайших британцев всех времен, занимает... К слову, сразу две строчки в списке 50 величайших исполнителей всех времен. Первую в составе группы «Битлз» и личную 38-ю. Также 9 октября в 1940 году родился Валерий Носик, актер театра и кино, народный артист России. С виду милый и простодушный, он чаще всего играл острохарактерных комедийных персонажей, участвовал в кинопроектах, которые впоследствии стали классикой отечественного кинематографа. Это и «Большая перемена», и фильмы «Ты мне, я тебе», «Операции» и «Другие приключения Шурика», и многие, многие другие ленты. В общей сложности Валерий Носик снялся более чем в 100 кинофильмах, причем преимущественно в небольших, хотя и характерных, запоминающихся ролях. Так, сегодня Всемирный день почты. Пусть в настоящее время существуют огромные возможности в виде электронной почты, доставляющей письма в одно мгновение, но нельзя недооценивать ту службу, которая приносит послания от дорогих и близких нам людей, или рабочую, хотя бы корреспонденцию в традиционных конвертах с яркими марками. В главном почтовом ведомстве страны, Почте России, сейчас трудится более 350 тысяч сотрудников. Всех их поздравляем! Сегодня, 9 октября, отмечается Всероссийский день чтения. Этот культурный праздник был учрежден в 2007 году. Его цель — популяризировать книги, вернуть интерес к чтению и подчеркнуть роль печатных произведений в сохранении знаний и культуры. В этот день библиотеки и школы проводят встречи с писателями, чтение вслух, книжные выставки, литературные игры. А на этом ежедневник прикроем. Вернемся к нему в следующем часе на Retro FM.
1: Ежедневник.
2: На Retro FM. We'll be right back.

оленей с мифическими единорогами не прям уж много всего общего. Но каждый раз радует, улыбает выражение. Пусть все твои, мои тревоги унесут единороги. На позитиве вместе с утренним экспрессом встречаем утро на Ретро-ФМ в столице. 4:35. Скоро услышим Бон Джови, Лоу Бега.

Как известно, ничто не вечно. Не знаю, насколько или каково ваше отношение к кубику Рубика, за сколько лично его собираете, но на днях был обновлен мировой рекорд по его сбору. 9-летний мальчуган из Китая отличился, собрал его за 2,5 секунды, сделав при этом 32 хода, и в целом этот рекорд на 1/4 секунды быстрее предыдущего рекордсмена. Некоторые, вот думаю, ставя нам рабочие задачи, кажется, рассчитывают на такой же скорый результат. В столице 4:48. На Ретро FM скоро услышим Джорджа Майкла и Абу.

0: Доброго утра. 5 часов в Москве. Утренний экспресс продолжается на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: До встречи. До встречи в нашем канале Retro FM в Максе. Много, правда, опережаю события. Но все же, если уж начал, то скажу, что именно оттуда в первую очередь скоро буду забирать ваши позитивные сообщения, истории, новости. Буду их озвучивать в эфире. Такие планы точно имеются. Пока, что ли, собирайтесь с мыслями. В целом, рассчитывайте в утреннем экспрессе как и до, так и далее на лучшую музыку. Интересные факты, события, ну и актуальные астрологические суждения. Все это будет, обещаю. Ну вот мне Дмитрий Майоров. Всем большой привет.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Прогнозы на эту пятницу, 9 октября. Звезды говорят, сегодня у нас время для поиска баланса и решения старых вопросов. В отношениях с окружающими ожидаются глубокие важные разговоры. Овны, присмотритесь, обстоятельства дают вам подсказки, как стоит поступить и кому обратиться, чтобы наилучшим образом решить текущие задачи. У тельцов подходящий день, чтобы доделать то, что давно ждало своего часа. Близнецы, найдите то, что вас порадует и наполнит силами, даже если это будет небольшое дело вроде прогулки. А раку может несколько не хватать ясности, поэтому опирайтесь не только на интуицию, но и факты. Львы, сегодня резко сказанное слово сможет ранить сильнее, чем обычно, поэтому в беседах будьте деликатнее. А девы, активнее управляйте своими ресурсами, укрепляйте уверенность в себе. Весы, не ждите, что кто-то придет и сделает все за вас. Сегодня вам важно проявлять инициативу. Скорпионам внешние события помогут лучше понять причину происходящего, особенно если сопоставить их со своими желаниями. Стрельцы, отпустите воображение на свободу и дайте себе время просто помечтать без цели. Козерогам активность в делах принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло. Водолеям сегодня пойдет на пользу все, что расширяет кругозор. Книги, лекции, разговор с людьми. А рыбы, помните, за внешним спокойствием часто скрываются активные внутренние процессы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Как обычно, с позитивом, с вашими хорошими новостями, историями встречаем утро в утреннем экспрессе на Ретро FM. Все, что вас на неделе или недавно сделало счастливее, радостнее, довольнее, как-то вы отличились, чему-то научились, рассказывайте это все. Есть в перспективе стать... Радостнее вдвойне. Просто за самое позитивное сообщение среди всех его автору презентую тостер. Такая мотивация, такой презент. Поделиться своими хорошими новостями, историями, позитивом можете через наш канал Retro FM в Максе. Там сейчас, через минутку появится специальный пост, комментарий к нему и пишите. Если для кого-то может быть удобнее смс-сообщение, то пускайте в ход наш смс-портал 5533. Начинайте свое сообщение со слова Retro FM. В конце не забывайте подписываться. Да, все, вроде правильно сказал. Пишите, делитесь хорошими новостями. В столице 5 часов 19 минут.

0: впереди.
1: Жизнь впереди, но возможность оглянуться назад, вспомнить, какие значимые события были, произошли, случились в конкретную дату, день. У нас каждое буднее утро точно имеется, благодаря ежедневнику на Ретро-ФМ. Давайте в очередной раз в него заглянем. В столице 5 часов 30 минут.
2: Утренний экспресс.

0: ежедневник на Ретро-ФМ.
1: Так, 9 октября 2026 года, пятница сегодня. В этот день, в 1926 году, 100 лет назад, родился Евгений Евстигнеев. Актер театра и кино, педагог, заслуженный артист РСФСР, народный артист СССР. Фильмы с его участием мы все знаем и любим. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Берегитесь автомобиля. Золотой теленок, старики-разбойники, 17 мгновений весны, зимний вечер в Гаграх, собачье сердце и многие-многие другие. Всего в его фильмографии более 100 лент. По праву, став одним из самых любимых актеров в стране, Евстигнеев был удостоен многих государственных наград. День рождения сегодня отмечают российская актриса театра и кино Марина Дюжева, кинорежиссер, лауреат двух «Оскаров» и «Золотого глобуса» Гильермо Дель Торо, российский актер театра и кино Егор Бероев. Сегодня отмечается День воинской славы России, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Длившийся с 25 июля 1942 года, она является одним из наиболее продолжительных и серьезных сражений Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 освобождением Таманского полуострова. Более 850 тысяч воинов-участников были награждены медалью за оборону Кавказа, учрежденной в 1944 году. А Новороссийску было присвоено звание города-героя. Сегодня в России отмечается День образования специальной пожарной охраны МЧС России. Они выполняют задачу по обеспечению пожарной безопасности особых объектов. Это атомные электростанции, заводы, предприятия химической промышленности, объекты культурного наследия и другие особо важные объекты. Эти подразделения объединены в специальную пожарную охрану МЧС. А историю свою они ведут с 1947 года. Именно сегодня их праздник. Именины сегодня отмечают Александр, Владимир, Дмитрий, Иван и Николай. Ежедневник на этом прикроем, да, Дима, ему что ли отдохнуть? Вернемся к нему в следующем часе на Ретро-ФМ.
0: Ежедневник на Ретро-ФМ.

Так, давайте, встаем, просыпаемся. Вы что-то какие-то совсем неактивные, судя по нашему каналу Retro FM Maxi. На пятничное настроение настроиться совсем не похоже. Делитесь в канале своими позитивными сообщениями, историями, хорошими новостями. Скоро их буду озвучивать в эфире Retro FM, на который уже нацелился Алексей Глызин.

0: Express. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Ваши позитивы пошли. Елена из города Киров. Всем громкое. Доброе утро, страна. Желает всем отличной пятницы. Она уже на работе, вовсю трудится, готовит людям вкусноту. Так написано. Всем желает отличного настроения. Ой, меня Елена поздравляет с именинами. Спасибо. Неожиданно. Именины, если что, сегодня у Дмитриев, Александров, Владимиров, вроде да, Иванов и Николай. Привет из Коломны от Алексея. Сообщает, едет на работу, заправился, очереди не было. Это уже хорошо. Всем желает удачи. У другого Алексея радостные перспективы. Говорит, наконец-то заканчивается вахта. Здравствуй, диван и телевизор. Так, от Василины. Всем также громкое. Доброе утро, страна. Желает всем беспечных, беззаботных выходных. Давайте без травматизма. Ей сегодня дежурить. Она тетя-доктор. Так написано, все серьезно. Ей это ваше так получилось не надо. Оно и вам тоже не надо. Так написано. Все в целом верно сказано. Не надо. От Елены всем доброго утра. Она прям кричит, что пятница. Поздравляет всех пятидневщиков с этим легендарным еженедельным праздником. Говорит, позитивнее новость. Попробуйте еще придумать и переплюнуть. Ну что, похоже, какой-то вызов, челлендж принят или как? Давайте, попытайтесь перезайти сообщение. Делитесь всем, что вас недавно порадовало. Лично делитесь своими успехами, достижениями, своими победами. Поделиться можно в нашем канале Retro FM Maxi. Там для этого есть специальный пост. Пишите.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: 6 часов в Москве. Наше раннее утреннее путешествие на утреннем экспрессе на Ретро-ФМ продолжается.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Вперед в новый

0: про жизнь, про любовь, про все хорошее, позитивное, что с вами недавно произошло, случилось. По утренней традиции утреннего экспресса рассказывайте в первую очередь в нашем канале Retro FM в Максе. Посмотрим, узнаем, какие вы молодцы. Порадуемся за вас и с вами, конечно. Если ваш успех, ваш позитив затмит сообщения других слушателей, то будет приз, будет наш фирменный тостер. Скоро уже решится его судьба. Так что спешите, пишите. Заодно в этом часе рассчитывайте на немалое количество проверенных временем хитов, интересных фактов. Ну и без актуальных астросоветов мы тоже никуда. Сейчас уже узнаем, что кому и сколько на эту пятницу насурили звезды. Прежде лишь представлюсь. А вот меня Дмитрий Майоров. Всем доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Прогнозы на эту пятницу, 9 октября. Звезды говорят, сегодня у нас время для поиска баланса и решения старых вопросов. В отношениях с окружающими ожидаются глубокие и важные разговоры. Овны, присмотритесь, обстоятельства дают вам подсказки, как стоит поступить и к кому обратиться, чтобы наилучшим образом решить текущие задачи. У тельцов подходящий день, чтобы доделать то, что давно ждало своего часа. Близнецы, найдите то, что вас порадует и наполнит силами, даже если это будет небольшое дело вроде прогулки. А рака может несколько не хватать ясности, поэтому опирайтесь не только на интуицию, но и факты. Львы, сегодня резко сказанное слово может ранить сильнее, чем обычно, поэтому в беседах будьте деликатнее. А девы, активнее управляйте своими ресурсами и укрепляйте уверенность в себе. Весы, не ждите, что кто-то придет и сделает все за вас. Сегодня вам важно проявлять инициативу. Скорпионам внешние события помогут лучше понять причину происходящего, особенно если сопоставить их со своими желаниями. Стрельцы, отпустите воображение на свободу и дайте себе время просто помечтать без цели. Козерогам активность в делах принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло. Водолеям сегодня пойдет на пользу все, что расширяет кругозор. Книги, лекции, разговоры с людьми. А рыбы, помните, за внешним спокойствием часто скрываются активные внутренние процессы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Продолжаем позитивное утро. На Ретро FM от Натальи из Краснодара. Всем доброго утра. Выходит сегодня на любимую работу из отпуска, сообщает. Чудесно проведенное время на море зарядило ее красотой, энергией и, конечно же, позитивом. Теперь спешит к любимым коллегам поделиться этими эмоциями, впечатлениями. Небольшие сувенирчики уверенно порадуют их. За окном красивая теплая осень, в наушниках любимое радио Ретро FM. Ну и идет украшать этот мир красотой, добротой и непременно позитивом. Константин пишет: всех с пятницей, делится своим отличным настроением со всеми слушателями. Сегодня у него состоится встреча с человеком, нежные чувства которому согревают его долгие годы. Редко удается встречаться, но вот сегодня тот самый счастливый день. На этой позитивной волне он проедет ранним утром 200 км до долгожданной встречи. Ох, да, долгая дорожка. Так, Ксения из Севастополя сообщает, у нее один позитив. Во-первых, эта погода какая сейчас хорошая, и не холодно, и не жарко. Прям ура. Ну, а если серьезно, у нее все не заканчивается ремонт. Вот интересуется, у всех так долго идет ремонт или как? Ну, отвечу, наверное, за всех. Да, что-то бывает такое, затягивается. Всем Ксения желает хорошего дня и позитива. Ольга сообщает, сегодня вечером идет на первое свидание. Немного волнительно, просит пожелать ей удачи. Ольга, удачи. Лариса из города Владивосток сообщает, что сегодня стала бабушкой четвертый раз. Родился внук, очень счастлив. Ух, ваше поздравление. Ну что, спешите вы поделиться со всеми слушателями Ретро FM своей радостью, своим позитивом. Для этого пишите в нашем канале Ретро FM в Максе.
0: Позитив
1: на Ретро FM.
3: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.

рекордное слово «тач». В очередной раз сейчас, образно говоря, потрогаем, потискаем, притронемся к ежедневнику на Retro FM. Но это дабы все узнать про сегодняшний день, на какие события значимые 9 октября богат. В столице 6:31.

0: Алиэкспресс. Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.
2: События. На календаре пятница, 9 октября 2026 года. В этот день, в 1940 году, родился музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы Beatles, один из самых популярных музыкантов 20 века, Джон Леннон. Он и сегодня имеет своих поклонников, входит в список 100 величайших британцев всех времен и в список величайших гитаристов всех времен. 9 октября в 2000 году Йоко Оно, вдова Джона Леннона, почтила память рок-легенды, открыв первый в мире музей в его честь недалеко от Токио. Еще о Beatles. 9 октября в 1965 году песня ливерпульской четверки Yesterday возглавила американский хит-парад. По результатам исследования радио BBC этот трек стал лучшей песней 20-го столетия. А согласно книге рекордов Гиннесса, Yesterday чаще всех исполняется и записывается другими музыкантами. И на данный момент существует более 3000 различных перепевок. 9 октября в 1986 году в Лондоне в театре Ее Величества состоялась премьера мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера. Постановка стала одной из самых известных работ в истории мирового музыкального театра. Шоу было поставлено более чем в 30 странах, его посмотрело более 150 миллионов человек. «Призрак оперы» стал самым кассовым развлекательным событием всех времен с международными сборами в 6 миллиардов долларов. Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца. Праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуни. Всем, кто завтракает, приятного аппетита. Интересно, что по некоторым данным, мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель страны восходящего солнца съедает в среднем по одному яйцу в день. Всех поклонников яиц поздравляем. Еще сегодня Всемирный день почты, день любопытных событий, день отражений в лужах, праздник для всех романтиков, и день заплесневелого сыра.
0: Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.

Если уж не письмом, ну, разумеется, сообщением в нашем канале Retro FM в Максе. Доносите свои позитивные новости, рассказывайте о успехах, достижениях. Пишите, порадуемся за вас и с вами. В столице 6 часов 36 минут на Retro FM. Скоро с радостью поделиться своими музыкальными историями. Альбана, Рамина Пауэр и Blue System.

0: Стресс. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли от Гульнары из Казахстана. Всем доброго утра. Доброе утро, любимое радио. Пишет: жизнь — это не только будни и повседневная суета, но и множество ярких, прекрасных моментов. Главное — уметь их замечать, ценить, радоваться даже мелочам. Ведь счастье складывается именно из таких мгновений. Поэтому искренне желает всем побольше поводов для улыбок, приятных событий и позитива каждый день. Вам, Гульнара, позитива каждый день. От Нины сообщение: здравствуйте, Ретро ФМ. У ее мамы сегодня юбилей, ей исполняется 90 лет. Не знает, что ей подарить, что не подаришь. Ей ничего не надо. Она постоянно слушает наше радио, при этом работая на огороде. Живут в Краснодарском крае. Всем такого же позитива, как у ее мамы. Но маму с юбилеем. От Юли: всем отличного дня и солнышко в душе. Пусть этот день принесет только хорошие новости, и все задачи решаются легко и с улыбкой. Ставьте громче любимую музыку и помните, вы самые лучшие. Ура! От Натальи: доброго утра, любимое радио, и все-все-все собираются на работу под любимые мелодии Ретро ФМ в самом позитивном настрое. Вечером после работы летит вместе с сестрой порадовать родственников. У нее в Сибири вся родня по отцовской линии, очень давно не виделись. Сестра последний раз встречалась с родней лет аж 15 назад. Тут повод у тетушки 85 лет. Летим в Красноярск поздравлять. Всем-всем-всем... пишет: не ждите подарков от судьбы, не откладывайте встречу на потом, берите все в свои руки, и пусть это будет что-то незначительное, по мнению кого-то со стороны, но для кого-то это будет очень важно именно сейчас. Делайте подарки сами, преподносите сюрпризы, и вокруг вас станет намного больше счастья и позитива. Отличное, что ли, пожелание, какие-то такие установки. И вот я, собственно, ручно взял в руки тостер и вручу Наталье его... Как-то так вдохновила, да, она меня. Можете, Наталья, передарить, переадресовать его тетушке, устроить ей такой сюрприз. Приедете с таким подарком помощником на кухню. Он явно не будет лишним. Всех же поздравляю с пятницей в очередной раз. Всем спасибо за участие, спасибо за позитивное утро. Утренний экспресс на этом все. Вернется в рабочий строй на Ретро ФМ сразу после выходных. Согласно расписанию. Ну а сейчас ровно в 7 в Москве встречайте первую смену на Ретро ФМ. Я же побежал, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Но сначала, конечно, поделимся новостями. Вадим Ривман с нами. Доброе утро.
1: Обязательно это сделаю. Доброе утро. Итак, сегодня по всей стране проверят систему оповещения. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в каждом регионе в 10:20 по местному времени включат электросирены и громкоговорители и подадут сигнал «Внимание всем». Также в 10:45 эфир общедоступных каналов заменят информационными сообщениями. В МЧС призвали граждан сохранять спокойствие. Ведомстве напомнили, что система оповещения нужна, чтобы оперативно доводить до населения сигнал об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Такие комплексные проверки оборудования и готовности служб традиционно проводят дважды в год в марте и октябре. Взаимодействие между судостроительными компаниями России и Китая стало одной из главных тем визита Николая Патрушева на верфь в Шанхае. Помощник президента России находится с официальным визитом в Поднебесной. Патрушев обсудил с руководством завода возможный обмен инженерными наработками. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут в этом месяце прилететь в Москву для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишут американские СМИ. Накануне в Белом доме сообщали, что Уиткоф и Кушнер сегодня встретятся в Майами с делегациями Украины и европейских стран для обсуждения новых идей и предложений по достижению прекращения огня. К консультациям также присоединятся представители ЕС и НАТО. По сведениям СМИ, американские переговорщики стремятся достичь прогресса в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. Во Франции, где протесты не стихают уже неделю, ситуация выходит из-под контроля властей. Манифестации школьников и студентов, недовольных уровнем образования, все больше напоминают массовые погромы. На Парижской площади Бастилии полиция, чтобы разогнать манифестантов, вынуждена была применить слезоточивый газ и дубинки. Правительство, отвечая на требования манифестантов, предлагает даты, к которым будут решены отдельные вопросы, но протестующие пока отвечают протестами. На последняя 61-летняя жительница Канады простояла в планке 5 часов и установила рекорд. Донна Джин Уайлд превзошла свое собственное достижение. Этот результат был зафиксирован в рамках соревнований, проходивших в американском штате Юта. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Уайлд. В 2024-м она продержалась в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд, попав тогда в книгу рекордов Гиннесса. Новый показатель спортсменки превышает прежний результат почти на полчаса. И еще курсы валют: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95.47. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром.
0: И начинаем. Саш, Светлов, Рит, Субботина здесь. Всем здрасте.
2: Здрасте. Сегодня пятница. Прикиньте, как здорово.
0: Да, пятница еще в первой смене обычно означает, что нас станет больше. Да, ну, по крайней мере, с 10:00 у нас будет трио. Благодаря актрисе театра и кинотелеведущей Александре Рябино, которая придет к нам в гости. Да-да-да.
2: Еще мы для вас подготовили классную тему. Какую, как всегда, не скажем, чтобы была любенькая интрига.
0: Ну, а сейчас Bad Boys Blue на Retro FM. Вот с них и начнем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Гороскоп на пятницу, на 9 октября. Время для поиска баланса и решения старых вопросов. В отношениях с окружающими ожидаются глубокие важные разговоры.
1: Овны, присмотритесь, обстоятельства дают вам подсказки, как стоит поступить и к кому обратиться, чтобы наилучшим образом решить текущие задачи.
0: Тельцы, у вас подходящий день, чтобы доделать то, что давно ожидал своего часа.
1: Близнецы, найдите то, что вас порадует и наполнит силами, даже если это будет небольшое дело, вроде прогулки.
0: Раки, вам может несколько не хватать ясности, поэтому опирайтесь не только на интуицию, но и на факты.
1: Львы, сегодня резко сказанное слово сможет ранить сильнее, чем обычно, поэтому в беседах будьте деликатнее.
0: Девы, активнее управляйте своими ресурсами и укрепляйте уверенность в себе.
1: Весы, не ждите, что кто-то придет и сделает все за вас. Сегодня вам важно проявлять инициативу.
0: Скорпионы, внешние события помогут лучше понять причину происходящего, особенно если сопоставите их со своими желаниями.
1: Стрельцы, отпустите воображение на свободу и дайте себе время просто помечтать без цели.
0: Козероги, активность в делах принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло.
1: Водолей, сегодня пойдет в пользу все, что расширяет кругозор, книги, лекции, разговор с людьми.
0: Рыбы, помните, за внешним спокойствием часто скрываются активные внутренние процессы.
1: Ребята, все знаки зодиака, просыпаемся. Пятница, ура!

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня ведь не только пятница. Да, и не только 9 октября. Сегодня очень необычный гастрономический праздник. Маргарита, ты должна об этом знать.
2: А ну...
1: Международный день пива и пиццы.
2: Ой, мой, да. С праздником, ребят.
1: Не первое, не второе. Конечно же, на здоровье, как бы, для здоровья не посоветуешь. Что-то может даже навредить, возможно, здоровье из этого. Но, ну как же это сочетается друг с другом?
2: И с пятницей, великолепно.
1: И как это подходит, да, под пятницу? Думаете, совпадение? Да не думаю. Ну, я думаю, что сегодня все-таки мы будем говорить не про алкоголь и что-то такое вредненькое, а вообще возьмем пятницу и попробуем представить вот в двух словах идеальный рецепт. Вот
2: да.
1: Что
2: вот
1: может быть для того, чтобы пятница
2: слова
1: была самой счастливой?
2: Ну, вот как, по примеру, да, пиво и пицца.
1: Да, ну или, например, футбол и друзья. Вот, да, у кого-то, может, такая традиция есть.
2: У меня сегодня, например, у меня два, будет день поделен. Первая часть будет родители и собака, а второй концерт и друзья.
1: Прекрасно, да. Вот у кого-то жена и дача, я знаю, на выходные выезжают, да, и вместе проводят там время.
2: У кого-то по билеты и Мальдивы. Не жена и дача, конечно же, но тоже неплохо.
1: Да, бывают, я думаю, такие люди.
2: У кого-то, Сань, что там, гитара и кредит. Ну, такая пятница. Ну, не надо три было брать.
1: Сань, это главное, ты не одинок. Хоть гитара тебе не бросают.
2: Ты твои два кредита на три гитары? Ну, с другой стороны, такая пятница, посидеть, подумать.
1: Да, ну, в общем, сегодня мы будем от вас ждать рецепт в двух словах. Рецепт идеальной пятницы. Ну, только давайте договоримся, да, что вот пицца и пиво уже заняты.
2: Занято,
1: да и вообще,
2: занято.
1: Про алкоголь, я думаю, не стоит слишком сильно много и говорить и углубляться. В принципе, кому надо, это и так сами знают, да. Ну и, разумеется, там, пропагандировать что-то нездоровое мы не будем. А вот что-то интересное, что-то творческое, что-то такое идеальное,
2: необычное,
1: сочетаемое.
2: Может, мы даже не знаем, может, у вас
1: конечно
2: там, я не знаю, крыжовник и грядки.
1: Сосед вам Пашка и плойка там.
2: В конце концов.
1: Это более ожидаемо.
2: Да.
1: Поэтому...
2: Пишите нам все ваши вот вчера у нас были двустишие,
1: да,
2: а в двух словах рецепт идеальной пятницы, а мы с удовольствием прочитаем и, может быть, даже какие-то идеи возьмем себе на вооружение.

0: 7.18 на часах. Доброе утро, Саша, Рита.
1: Здрасте. Вот 7.18, кто-нибудь такой, надо бахнуть кофе, нужно взбодриться. Кто-то такой, надо выпить энергетика. А вот США придумали, а ну-ка сидеть, а ну-ка даже не... Он встал, он пошел за кофе. Ребята, вы не понимаете, что будет после. Мне немножечко нервно. Так, давай лучше как в США. Там придумали энергетики. Наоборот, для полного дзена. Александр, слышишь такое? Короче.
0: Кто спрятал зерна? Американцы... Я спрашиваю, глаза мне смотреть, опа!
1: Послушайте, послушайте. Может быть, потом вот это будем искать. Американцы массово меняют кофеин на спокойствие. На полках магазинов появились напитки для релакса, которые обещают снять стресс, улучшить сон. И, в общем, такая же баночка, знаешь, как у энергетика. Но внутри вместо бодрящего таурина есть магний. Господи, как это великолепно! Л-тианин, экстракты трав. Ну, что-то типа мелиссы. Вот. Ну, в общем, как будто бы... Ты представляешь...
0: И потом на вечериночку наушники надеваем там в клубе. И звуки природы, лес,
1: давай тоже.
0: Море.
1: Какая вечериночка в нашем возрасте? Вечериночка лучшая в пятницу. Это ты сказал всем друзьям, да-да, сейчас перезвоню. Взял вот эту баночку, выпил, магний подействовал. И ты так накрылся одеялком. Вот это вечеринка.
0: Всегда накануне дня рождения такие мысли, да, посещают?
1: Ровно 20 дней осталось, да.
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34».
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Артем Тикабидзе и песни из кинофильма «Мимино» навевают нам приятные ощущения и воспоминания. А когда приходит наш ведущий новостей, то становится так приятно, что хочется поделиться со всеми. Он сейчас так новости расскажет, что и вам тоже станет
1: как
0: приятно.
1: Как он шел под эту песню с чашечкой, ну, вроде чая.
0: Актуальные новости от Вадима Ривмана. Давайте послушаем.
2: Да, всем привет, делюсь обязательно. Доброе утро. Итак, накануне вечером Владимир Путин прилетел в Туркменистан, где примет участие в юбилейном саммите СНГ. Президент уже начал серию двусторонних переговоров. Это 10-й визит российского президента в Туркменистан. Страна в этом году председательствует в СНГ после переговоров с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Уже почти ночью прошла еще одна встреча Путина с президентом Ирана. Приставы начнут активнее взыскивать долги с россиян. Об этом сегодня пишут «Известия». С января по август этого года на исполнении службы находилось чуть больше 97 миллионов производств, из которых за 8 месяцев было уже прекращено 45 миллионов дел на общую сумму свыше 5 триллионов рублей. За это время от исполнительного сбора в федеральный бюджет России было направлено около 68 миллиардов рублей. Ожидается, что в этом году поступление сбора составит около 103 миллиардов. На увеличение объема работы у судебных приставов в том числе повлияла цифровизация некоторых процессов. Служба получила автоматизированный доступ к данным банков, ФНС, соцфонда, Росреестра и ГИБДД. Из-за этого подготовка документов теперь не занимает несколько месяцев, как раньше. Людская река заполнила

Площадь Бастилии в центре Парижа. Десятки тысяч студентов, школьников и преподавателей скандировали призывы к отставке президента Франции Эммануэля Макрона и к началу новой французской революции. Накал противостояния возле главного символа Великой Французской революции все ближе к своему пику. По всему периметру полиция оцепила площадь и не дает толпе двигаться вперед. Периодически слышны взрывы. Версаль, здание нацсобрания, Лувр и Елисейский дворец – это следующие пункты назначения, о которых уже объявили демонстранты. Судя по тому, что происходит сейчас в центре Парижа, останавливаться они не собираются. Житель штата Вашингтон украл тягач для самолетов, чтобы покататься по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Калифорнии. Об этом сообщает издание «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на источники. По данным СМИ, мужчина ждал своего рейса в здании аэропорта, когда ему в голову пришла идея покататься на тягаче по взлетной полосе. Он проскользнул через закрытый вход, попал в зону, доступную только работникам. После этого запрыгнул на тягач и выехал на улицу. Мужчину удалось остановить, позже его арестовали. Еще курсы валют. На сегодня доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95.47. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 7:25, а не поиграть ли нам, а не спеть ли нам, ведь пятница же, ребята.
1: Да если бы чуть раньше закончил, получился бы стих. На часах 7:35 нам бы вместе поиграть. Ну, классно же. Немножечко, правда, к вчерашней теме, правильно? Когда мы спрашивали про двустишие, четверостишие.
0: Вот. По крайней мере, я знаю, с кем вчера вечер проводил. Что за вечеринка была, да-да-да.
1: Нашего книжного клуба.
0: Как-то сообразить для тебя, может, там почитаешь что-нибудь?
1: Да, есть немножечко. Короче, ребятушки, у нас сейчас будет нейрохит, если что. Мы будем петь, не читать. За это будем получать подарки. У нас там беспроводные наушники вообще завалялись. В коробочке красивенькие такие. 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.

0: В нейрохите мы всегда разыгрываем беспроводные наушники. Суть такая, нейросеть взяла известный хит, видоизменила его, но слова оставила прежними. И оригинал нужно будет разгадать Валентине. Чебоксары на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте, Валентина.
1: Всем доброго утра.
2: Вот, слышно. А то сначала такое спокойствие. Я думаю, подождите, а петь мы как будем в данном контексте? А дальше уже как будто пошло. Сейчас вообще, ну, как бы разыграемся, да?
1: Да, конечно.
0: Да, Валентина, супер. Скажите, а мы сегодня обсуждаем вот лучшую парочку для пятницы. Вот два слова буквально, то и то. Что у вас ассоциируется с пятницей, с концом рабочей недели? Вот что идеально подходит под пятницу, по вашему мнению?
1: Ну вот, конечно же, предвкушение выходных предстоящих.
2: Нет, а именно два, знаете, как вот типа у кого-то сегодня просто день пива и пицца. Это, по сути, для кого-то вполне себе пятница.
0: Да, у кого-то, не знаю, дача и чай, например, да, может такое быть.
2: У кого-то тусовки и коктейльчики. Вот у вас двумя словами, как было бы?
1: Дача и чай.
2: Ну,
1: дача и чай, конечно.
0: Не благодарите, да. Хорошо, Валентина, мы вам желаем удачи, две подсказки будут.
2: Кстати, здесь тоже... Ну, можно сказать, пара. Ну, не слов, а
0: поет не один человек, давайте так. Это еще одна подсказка. Мы к вам так расположились, слушайте.
2: Вообще, это тоже
1: да,
2: на нас так...
1: Поняла.
2: Пятница на нас так подействовала, добренькие.
0: Ну, ладно, давайте же первую подсказку послушаем.

0: Ну что мне сделать? Как помочь тебе его забыть?
1: Нет, никак, не получается.
0: Ну, это время, что пришлось нам вместе
2: пережить. Ну, а если просто вот от балды взять и вот... Классные, два очень красивых, кстати, очень поющих человека.
1: Но
2: не пара.
1: Нет, не пара. А, группа не пара.
0: Я прошу эту административную, что это уголовную ответственность, разделить на двоих, да, потому что зачинщик был у этого ответа. Нет, не пара. Это другая. Очень даже пара, я бы сказал, с вокальной точки зрения.
2: Да, с вокальной, да.
0: Ну что, Валентина, есть версии? Три, две, одна. Он красив, она красива.
2: И поют оба очень классно.
0: Нет, да, никого?
1: Ну, только Анжелика Варум.
0: Тоже хорошая пара.
2: Но они пара.
0: Ладно, недавно была у нас в гостях, а сейчас поставим оригинал. Тоже так.

0: Маргарита, подержи.
1: Ну, почти Валерия, понимаешь?
0: Да-да-да, Валерия и Стас Пьеха были загаданы. Хит под названием «Ты грустишь, хитяра». Просто бомба нашей эстрады. Ну что, Валентин, зато пообщались классно.
1: Да. Узнали ваши планы.
0: Да, мы вам желаем классно отдохнуть на выходных. А потом, как соберетесь с мыслями, решитесь, дозванивайтесь снова в первую смену. Я думаю, что в следующий раз приз точно от вас не уйдет. Мира...

0: Да, да, это было правильное решение.
1: Валерия оставим.
0: Ох, великолепный Валерий и Стас, пьеха с утра пораньше заряжает нашу пятницу на ретро-ФМ.
1: Кстати, это же может быть нашей темой, потому что мы говорим, вот, напишите именно в двух словах рецепт идеальной пятницы. Вот, Валерия, Стас, пьеха. Ну, чем не идеальный рецепт?
0: Согласен на все сто. Можно еще Руссо Арбакайтич тоже. Просто любить тебя, а, мощнявая?
1: Ребят, пишите, какие у вас планы на пятницу, состоящие вот из двух слов. А мы с удовольствием все это прочитаем. Простите, психанула. Ем.
2: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.

0: Оформите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты».

0: 15 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем. Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте». Кроме «Ленты эконом». Цены на минимум. Выгода на максимум.
3: В «Ленте».
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с «Джилэнд». Новый автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, мы начали этот пятничный разговор с того, что сегодня, 9 октября, отмечается Международный день пива и пиццы. Да-да-да, может там вредить здоровью, и мы решили от вас добиться. Два слова, ваш рецепт идеальной пятницы.
2: Да, потому что это точно чья-то идеальная пятница.
1: И не обязательно это что-то съедобное должно быть, и уж тем более не обязательно что-то алкогольное. Хотя, судя по сообщениям, да-да-да.
2: Вот, у меня нету вообще
1: вот
2: такого.
1: Вот это есть. А баня пив копченая рыба, Андрей Беляков пишет, а на улице, чтоб дождь поливал. Слов больше, но какая атмосфера.
2: У меня Павел, вот просто друзья и музыкальный квиз.
1: Ну,
2: идеально.
1: Это три вообще-то.
2: Да, ну, друзья.
1: Ладно.
2: И квиз, зануда.
1: Вот, чудесно, да-да-да, я буду следить за правилами игры, пожалуйста, не нарушайте.
2: Вам к Александре, у нее вязание и сериал.
1: Прекрасно.
2: Вот.
1: Отмена уроков. Ну вот, у кого-то и это счастье. Я бы даже сказал, просьба к пятнице.
2: Да, ну и давай вот Елену прочитаю. Друзья и кафе, тоже классно.
1: Прекрасно, да, дуэт, парочка. Будем ждать новые сообщения обязательно в группе «Размена ВКонтакте», пишите в соцсетях, а сейчас еще один великолепный. Да что ты с ними будешь делать? Ну, Modern Talking на Retro FM.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: 8 в столице. Ой, да пятница намечается. Первая смена. Просто так сообщаем вам. Есть новости, а пятничные или нет, расскажет Вадим Рифман.
1: Обо всем по порядку, в любом случае рассказываю. Доброе утро. Итак, сегодня с 10.30 до 11 по местному времени во всех регионах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. В это время будут включены сирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями. В МЧС просят граждан сохранять спокойствие, услышав звук сирены, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение. В ведомстве напомнили, что такие проверки проводятся регулярно для контроля работоспособности оборудования. Предыдущий запуск систем проходил в марте этого года. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено из-за чрезвычайных ситуаций, теперь смогут быстрее и проще получить выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя. В рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ по принципу одного окна, включено назначение выплаты таким гражданам. В Минстрое также пояснили, что перечень госуслуг носит рекомендательный характер. Региональные власти самостоятельно принимают меры по обеспечению организации предоставления в МФЦ услуг, указанных в этом списке. Минэнерго России постоянно контролирует наличие на внутреннем рынке высокооктанового бензина. Речь идет о топливе марок АИ-98 и АИ-100. Ведомстве отметили, что обеспечение внутреннего рынка топливом в полном объеме – это приоритетная задача. В министерстве указали на ярко выраженную сезонность потребления бензина. Так летом увеличивается спрос на высокооктановые марки. Международный детский конкурс «Интервидение» может состояться в следующем году. Подготовка проекта уже ведется. Об этом сообщил замминистр иностранных дел России Александр Алимов. По словам дипломата, площадка для проведения конкурса пока не выбрана. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» впервые, напомню, прошел в России в прошлом году. Финал состоялся 20 сентября в Москве. В конкурсе участвовали представители 23 стран. По решению международного жюри победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама. И последнее. Более 70% россиян считают, что пишут на русском языке без ошибок. Это показал опрос фонда «Общественное мнение». Чаще всего в этом уверены люди в возрасте от 18 до 30 лет. 78% опрошенных считают, что говорят правильно. В свою очередь, каждый четвертый респондент отметил, что не может такого сказать о себе. 85% участников опроса замечают ошибки в речи и письме окружающих. Каждого пятого такие ошибки раздражают. Поправляют других людей, когда слышат или видят в их речи ошибки, половина респондентов. И еще курсы валют: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95.47. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Уже за 8 перевалило. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это Саша Светлов, Лица Субботина.
1: Здрасте, здрасте. Ой, наш хорошо. У нас тут, как в нашу тему, да, сегодняшнюю, вот в Международный день пива и пиццы, что является чьей-то пятницей.
0: Вы что, может вредить вашему здоровью?
1: Да.
0: Будем напоминать все равно.
1: В двух словах рецепт идеальной пятницы. Вот, поэтому я договорю. У нас тут шутки и песни. Вот.
0: Новости и рифма. Тоже хороший рецепт.
1: Вообще идеально. Саня и его гитара.
0: Руса, туриста. Ну, это название игры совсем скоро будет на ретро-ФМ.
1: Поэтому, ребят, присоединяйтесь. С нами кайф.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на пятницу, на 9 октября. Время для поиска баланса и решения старых вопросов. В отношениях с окружающими ожидаются глубокие важные разговоры.
2: Овны, присмотритесь. Обстоятельства дают вам подсказки, как стоит поступить и к кому обратиться, чтобы наилучшим образом решить текущие задачи.
1: Тельцы, у вас подходящий день, чтобы доделать то, что давно ждало своего часа.
2: Близнецы, найдите то, что вас порадует и наполнит силами, даже если это будет небольшое дело вроде прогулки.
1: Раки, вам может несколько не хватать ясности, поэтому опирайтесь не только на интуицию, но и на факты.
2: Львы, сегодня резко сказанное слово сможет ранить сильнее, чем обычно, поэтому в беседах будьте деликатнее.
1: Девы, активнее управляйте своими ресурсами и укрепляйте уверенность в себе.
2: Весы, не ждите, что кто-то придет и сделает все за вас. Сегодня вам важно проявлять инициативу.
1: Скорпионы, внешние события помогут лучше понять причину происходящего, особенно если сопоставить их со своими желаниями.
2: Стрельцы, отпустите воображение на свободу и дайте себе время просто помечтать без цели.
1: Козероги. Активность в делах принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло.
2: Водолеи. Сегодня пойдет на пользу все, что расширяет кругозор. Книги, лекции, разговоры с людьми.
1: Рыбы. Помните, за внешним спокойствием часто скрываются активные внутренние процессы.
2: А сегодня вообще будут активные процессы, потому что пятница!

0: 8.14. Сегодня пятница. Сегодня 9 октября. Еще и необычный гастрономический праздник, говорят. Пиво и пицца праздник, да. Что-то может вредить здоровью, но мы решили выяснить. Не обязательно, чтобы алкоголь в этом участвовал. Два слова, которые составляют рецепт идеальной пятницы для вас.
1: Потому что мы подумали, пиво и пицца – это чья-то пятница. И сегодня просим вас придумать какие-то два слова.
0: Да.
1: В общем, мы с Сашей тоже, конечно, такие креативные воробушки. Взяли и придумали себе два слова, планы. Друг другу не сказали. Вот. И сейчас будем как бы их называть по очереди. Но, смотрите, когда я называю, Саша мне говорит, да, но... Ну, в общем, как бы вспоминать то, что может эти два слова...
0: Испортить. Итак, начинаем портить друг другу пятницу. Поехали.
1: Ну, давай, кто начнет?
0: Давай я.
1: Давай.
0: Итак, моя первая парочка. Микрофон и мероприятие.
1: Да, но давай, мероприятие ты ведешь бесплатно.
0: Ну, смотря какое. А вдруг день рождения Андрея Тихонова?
1: Давай
0: так,
1: я.
0: Давай.
1: Спа и массаж.
0: Да, но все это тебе делают в метро.
1: Я не против.
0: Хорошо, мы посмотрим, скинем в общую группу.
1: Ну, давай ты.
0: Далее. Кино и диванчик.
1: Да, но давай кино выбирает твой 6-летний сын.
0: Да бывает такое, если честно, жизненно.
1: Так, теперь я.
0: Давай.
1: Ну, пятница, платье и каблуки.
0: Да, но в этом пришел твой кавалер. Не говори, что бывало.
1: Пока нет, слава богу.
0: Так, ну давай я.
1: Давай ты.
0: Гости и настолки.
1: Да, но все твои гости не пьют.
0: Ну, это грустно, да.
1: Хорошо, давай ты. Я. Свидание и ресторан.
0: Да, но ресторан морепродуктов. А я знал. Я знал.
1: Меня, кстати, сегодня позвала подруга, представляешь?
0: Угу.
1: А я
0: салат говорю... с креветками.
1: Ну нет, там вообще креветки, морепродукт, все такое дорогое, все, что я не ем.
0: Так, баня и веник.
1: Хорошо, но в бане ты не с друзьями, а с женой.
0: Ну, она не любит. Такой не будет. Ты что-то нереальное называешь.
1: Давай я.
0: Давай.
1: Шопинг и распродажи.
0: Да, но ради этого нужно продать квартиру.
1: Так у меня и нет.
0: Я готова. А ипотечно?
1: Ну, это к банку вопросики.
0: Так, и следующее сочетание. Поезд и чух-чух-чух.
1: Окей, но в поезде ты по своей старой любимой привычке теряешь свой новый яблочный телефон.
0: Но да все равно вернут.
1: Ну и давай я. Море и коктейль.
0: Да, но море Баренцево.
1: Ребят, может, у вас есть что-то интересненькое из двух слов? Пишите, а мы с удовольствием прочитаем.

0: прекрасной пятницы. Всем, кто слушает Retro FM, друзья, сегодня 9 октября. День рождения. Человек, который изменил весь мир. Да, мы вспоминаем бунтующего гения и основателя The Beatles, великого Джона Леннона.
1: Слушайте, ну это человек эпоха, конечно. Именно он заварил всю эту кашу вот под названием «Битломания», подарил планете миллионы и разбитых сердец, и действительно великих треков.
0: Да, его музыка до сих пор звучит в наушниках по всему миру, в наушниках, на пластинках, в радиоприемниках, везде-везде. Леннон доказал, что парень с гитарой может стать голосом целого поколения.
2: Retro FM, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
8: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LAM Color 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
10: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
12: Круглосуточно.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: где напоем. Ну а сейчас просто танцуем под Диджея Мендеса с утра пораньше в пятницу 9 октября.
1: А что еще делать в пятницу? Конечно, слушать классную музыку и танцевать.
0: И про новости, конечно, не забываем. Вадим Ривман уже подготовил.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на Ленинском проспекте 154 в Москве. Огонь вспыхнул в одной из квартир 16-этажного дома. Как пишут СМИ, из здания эвакуировали 20 человек. Один человек пострадал. Дальнейшая информация сейчас уточняется. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут в этом месяце прилететь в Москву для переговоров по урегулированию украинского конфликта, об этом пишут американские СМИ. Накануне в Белом доме сообщали, что Уиткоф и Кушнер сегодня встретятся в Майами с делегациями Украины и европейских стран для обсуждения новых идей и предложений по достижению прекращения огня. К консультациям также присоединятся представители ЕС и НАТО. По сведениям СМИ, американские переговорщики стремятся достичь прогресса в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс США. Они пройдут 3 ноября. Завоз вируса Эбола в Россию из-за ситуации в Демократической Республике Конго возможен. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с агентством ТАСС. Однако распространение она у нас не получит, успокоил эксперт. По его словам, Эбола не передается воздушно-капельным путем. Нынешняя эпидемия менее активна по сравнению с той, что была в 2016 году, отметил академик. В этот день, 100 лет назад, в 1926 году родился Евгений Евстигнеев. Актер театра и кино, педагог, народный артист Советского Союза. Фильмы с его участием мы все знаем и любим. «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», «Берегись автомобиля», «Золотой теленок», «Старики-разбойники», «17 мгновений весны», «Зимний вечер в Гаграх», «Собачье сердце» и многие-многие другие. Всего в его фильмографии больше 100 лет.

По праву, став одним из самых любимых актеров в стране, Евгений Евстигнеев был удостоен многих государственных наград. Вулкан Шевелыч на Камчатке продолжает извергаться, остается под оранжевым кодом авиационной опасности. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения. По данным вулканологов, извержение сопровождается мощной активностью. В северной части лавового купола продолжается рост нового блока лавы. 4 октября произошел пепловый выброс на высоту до 6,5 километров. И еще курсы валют: доллар 85.42, евро 95 рублей 47 копеек. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня.

0: На столичных 8.35. Пятница в календаре. Пора путешествовать.
1: Пора поиграть. И это опять бы получился стих. Но мы лучше будем путешествовать. Тем более у нас впереди Ростуриста. Игра, в которой мы отправляемся в разные страны, учим языки.
0: И разыгрываем термокружку.
1: Да, спасибо, что сказала. 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните.

0: Реклама.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
4: Сосредоточься на главном. «Юси» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстроинвест». ООСЗ-20 «Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так, стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Первый смень на Ретро-ФМ.
1: Начинаем игру, после которой у вас не будет никаких трудностей с переводом за границей. Итак, руссо-туриста на Ретро-ФМ в первой смене. Сергей из Омска на связи. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день.
3: Здрасте. Сергей, скажите, а вот последняя страна, где вы бывали, это какая?
1: Ну, выезжали за границу вообще, скажите? Бывало?
2: Знаете, пусть будет Казахстан.
3: Казахстан, хорошо. А вот смотрите. Что-что?
2: Тоже ведь за границей.
1: Да, тоже за границей. Я не знаю, что поближе трубочку держите, или если громкая связь, то обычную возьмите.
3: Вот такой вопрос. Сегодня мы спрашиваем в двух словах рецепт идеальной пятницы. Вот в Казахстане какой бы у вас был рецепт идеальной пятницы в двух словах? Например, там, я не знаю, бешбармак и друзья.
2: Так, ну давайте так. Друзья, пиво и курс.
1: Ну, уже три. Ну, ладно, мы разрешаем. Вроде Казахстан, это необычное путешествие, можно и три. Сергей, мы решили все-таки съездить сегодня не в Казахстан, Сриты, а в Хельсинки. Хотим купить что-то вкусное. Ну, в этот раз я уже захотел поесть. Спрашиваем у местной жительницы, где рядом есть хороший супермаркет. И вот что она отвечает.
3: La Histola Yunhuva Kaupa.
1: Что же, она ответила. Первый вариант. Здесь рядом есть хороший магазин. Второй вариант. Магазин уже закрылся, но можно попробовать купить продукты у соседей. Третий вариант. Хороший магазин находится в соседнем городе. Итак, Сергей, что выберем?
2: Ну, давайте, пусть будет первый вариант.
1: Пусть будет первый вариант. Здесь рядом есть хороший магазин.
3: Ну, это же Лихистёль, он хювекупа. Ну, это же понятно, что здесь рядом есть хороший магазин.
1: Вы
3: туда
1: курила?
3: Можно зайти,
1: ну, конечно. Правильный ответ. Вы выигрываете термокружку от Ретро-ФМ.
2: Я безмерно рад, честно говоря. Второй раз попытался вам дозвониться за все время, и неудачно.
3: Супер. Мы за вас тоже очень рады. Вы молодец.
1: Да, и желаем бодрой пятницы. И если она будет состоять даже из трех каких-то важных аргументов, то пусть так и будет. А сегодня вы выиграли как минимум один, но очень ценный приз. Термокружку от Ретро-ФМ.
0: Руссо-туристо.

0: Еще одна жизнеутверждающая песня в пятницу от Глории Гейнер напоминает нам о том, что нужно взять и написать сообщение для первой смены в соцсети, поделившись своим рецептом идеальной пятницы.
1: А я думала, бывшему тоже мне. Нет, I will survive.
0: Забудь это слово.
1: Не пишем.
0: Забудь, как надо было давным-давно.
1: Вот.
0: И больше не употребляй.
1: Это, кстати, тоже планы на пятницу. Не пишу в одно слово. Бывшему. Вот так. Написать подруге. Пишите нам в соцсетях, а мы все это прочитаем.
2: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указано максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7-2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
8: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
9: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
13: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: между тем.
1: А между тем, сегодня мы попросили вас написать два слова. Ну, в двух словах, рецепт идеальной пятницы. Ретро-ФМ и наушники от Маргариты Марковой. Ожидание приятностей. Вот так сформулировал свое счастье Сергей.
2: Зарплата и выходные. Вот такой есть у нас.
1: Так, хорошо.
2: Шафутинский и Марджанджа.
1: Вадим пишет, музыка и Италия. Вот слагаемые пятницы.
2: Криводановка, шашлык. Ну, это может быть какое-то поселение, да. Деревня.
1: Яна пишет, самолет и ночной Питер. Прекрасно.
2: Ой, вот это идеально, я хочу присоединиться. Кола и роллы.
1: Кстати, роллы. Кстати, давно не вспоминали, да. А что сразу пицца?
2: А нет, вот здесь тоже хотелось бы присоединиться, но не прям конкретно к этой компании. Любимый и море. Режиссер, его планы на вечер.
1: Да, ой, да, да, хорошие планы, хорошие. Еще позвал бы, да.
2: Неля пишет, день рождения. Если ваш, поздравляем. А если ваши,
1: нервничаем. А нам, кстати, писали, вот идеальный рецепт пенсии у меня. Это последний рабочий день перед тремя неделями отпуска. Поэтому ассоциация с праздником. Анна Морозова пишет, Анечка, поздравляем. Ох, три недельки отдохнуть вам хорошенько.
2: Три недели. Земфира пишет, прогулка и кофе. Тоже хорошо.
1: Да.
2: Вот. Иван нам из Барнаула говорит, природа и шашлык.
1: Жена и деревня от Матвея. Ну, правда, он еще PlayStation написал, но это третье. Вы там как-то определитесь, жена или PlayStation.
2: Это, ну, это очень сложный выбор. Вы как раз сказали, два из трех, и человек долго думал.
1: От этого выбора очень многое будет зависеть.
2: Ольга пишет, работа и работа. Но с другой стороны, если так много работы, то денежки и денежки получаются.
1: А с другой стороны, если любимая работа, это тоже два прекрасных слова, которые могут делать человека счастливым.
2: Елена пишет нам, свадьба, ресторан. Опять же, если ваша, вау. Поздравляем. Если нет, вообще там погуляйте, да, чтобы потом все говорили, ну, Ленка-то наша. Не,
1: ну, дала, конечно, да.
2: Отчебучила.
1: Ладно, на секунду, я думаю, как будто прервемся, но только для того, чтобы потом вернуться и обсудить вашу версию в двух словах идеальной пятницы. Ну, а сейчас Данка даст нам московскую ночь. Погнали. Погнали.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках.

0: На столичных уже 9. Раздаем пятницу в прямом эфире. Первая смена на Retro FM. А Вадим Рибман новости сейчас раздаст, а мы примем.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Владимир Путин прибыл на саммит Совета глав государств СНГ. Он проходит в национальной туристической зоне в Туркменистане. В конгресс-центре гостей встретил президент Туркменистана Сердан Бердымухамедов. В ходе встречи лидеры обсудят приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. В повестку также входят актуальные международные и региональные вопросы. Основная программа предусматривает заседания в узком и расширенном составах. Кроме того, российский президент сегодня примет участие в Каспийском экологическом саммите. При обстреле в Белгородской области погибли 2 человека. Снаряд ВСУ попал в частный дом в поселке Разумное. Также есть 3 пострадавших. В Калужской области в результате атак беспилотников 9 человек получили ранения, 5 из которых госпитализированы. 6 регионов России имеют показатель безработицы 1% и ниже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику. Самые низкие показатели отмечены в Калужской, Нижегородской и Новгородской области, в Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе в Республике Хакасия. По данным Министерства труда и соцзащиты, общий уровень безработицы в России по итогам августа этого года составил 2,2%. Каждый 5-й россиянин признался, что не может прожить сутки без смартфона. Еще 1/4 респондентов не умеют распознавать контент, созданный ИИ. Это следует из результатов исследования Российского общества знания. Социологи также выяснили, какими важными жизненными навыками обладают россияне. Абсолютное большинство опрошенных рассказали, что умеют определять время по часам со стрелками. Считать в уме и писать грамотно без автопроверки могут по 82% респондентов. Навыком чтения стихов наизусть владеет половина опрошенных. Разборчиво писать от руки умеют 77%. При этом среди мужчин этот показатель более чем на 20% ниже, чем у женщин. Ну и последнее. В Китае владелица сети ресторанов подарила своим лучшим сотрудникам новые автомобили марки BMW. Причиной такого жеста стало нежелание женщины видеть, как работники мерзнут на электросамокатах по дороге на работу. Кстати, это не первый щедрый жест бизнес-леди по имени Ма Яньли по отношению к своему персоналу. В традиционные китайские праздники женщина обычно дарит сотрудникам предметы первой необходимости и выписывает денежные премии. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95,47. А на Retro FM продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.
0: Доброе утро всем, кто уже проснулся и настраивается на пятницу под любимые хиты, проверенные десятилетиями.
2: Здравствуйте.
0: Так, ну что, чем займемся в ближайший час?
2: Так, я думаю, ничем, а что, а где и когда, и там еще до 30 тысяч рублей. Вот как тебе такая мысль?
0: Великолепные платы. Саш Светлов, Рита Субботина, попозже присоединится один из вас. Ну а сейчас нас будут сопровождать хиты, проверенные временем. Погнали!

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 9 октября, пятница. Время для поиска баланса и решения старых вопросов. В отношениях с окружающими ожидаются глубокие, важные разговоры.
2: Овны, присмотритесь. Обстоятельства дают вам подсказки, как стоит поступить и к кому обратиться, чтобы наилучшим образом решить текущие задачи.
1: Тельцы, у вас подходящий день, чтобы доделать то, что давно ждало своего часа.
2: Близнецы, найдите то, что вас порадует и наполнит силами, даже если это будет небольшое дело вроде прогулки.
1: Раки, вам может несколько не хватать ясности, поэтому опирайтесь не только на интуицию, но и на факты.
2: Львы. И сегодня резко сказанное слово сможет ранить сильнее, чем обычно, поэтому в беседах будьте деликатнее.
1: Девы, активнее управляйте своими ресурсами и укрепляйте уверенность в себе.
2: Весы, не ждите, что кто-то придет и сделает все за вас. Сегодня вам важно проявлять инициативу.
1: Скорпионы, внешние события помогут лучше понять причину происходящего, особенно если сопоставить их со своими желаниями.
2: Стрельцы, отпустите воображение на свободу и дайте себе время просто помечтать без цели.
1: Козероги, активность в делах принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло.
2: Водолей, сегодня пойдет на пользу все, что расширяет кругозор, это книги, лекции и разговоры с людьми.
1: Рыбы, помните, за внешним спокойствием часто скрываются активные внутренние процессы.
2: Про активные внешние процессы, а то есть про спорт будет через несколько минут.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Начнем с теннисных новостей сегодня. Мира Андреева победила Екатерину Александрову в четвертьфинале в Пекине, став самой молодой полуфиналисткой турнира с 2007-го. Российская теннисистка впервые поднимется выше пятой строчки рейтинга. По результатам турнира она может стать четвертой ракеткой, если проиграет в следующем матче, либо третьей ракеткой мира, если его выиграет. Отмечу, что в полуфинале россиянка встретится с 34-й ракеткой мира Николой Бартунковой. Далее, что у нас там по хоккею? В КХЛ УСКА третий поражение за 4 матча, на этот раз от минского «Динамо». «Амур» одержал 5-ю победу в 6 последних играх, на этот раз с «Трактором» 2-0. А «Авангард» с минимальным счетом победил «Нефтехимик» в Нижнекамске. Далее. В НХЛ «Каролина» с дублем Свечникова разгромила «Ванкувер» 7-2. Ну, а «Тампа» справилась с «Миннесотой» 3-2. Там две передачи Кучерова. И в завершении снова на лед. Владислав Дикиджи с рекордом среди россиян откатал короткую программу на турнире в Казахстане. Результат российского фигуриста вошел в топ-6 за всю историю. Дикиджи лидирует после короткой, опережая Глеба Лутфуллина и Петра Гуменника. Ну и еще, наверное, более знаковая новость. У девушек короткую программу выиграла Александра Трусова после возвращения. Да-да-да, Анна сейчас Игнатову, правда, уже. Ей не хватило 0,3 балла до личного рекорда, но это не так уж и важно. Самое главное, какое красивое возвращение уже случилось. Александре желаем дальнейших успехов и пусть это возвращение действительно в конечном итоге получится триумфальным.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро FM.
1: Приветики. Саша, Рит на местах.
2: Здрасте, здрасте. Как сказали бы пару сотрудниц одного китайского ресторана. Привет, это лучший день в моей жизни, потому что я на работе.
1: Объясню. Почему же?
2: Короче, в Китае владелец ресторана заметила, что ее лучшие сотрудницы ездят на работу на таких скутерах в холод. Вот, и знаешь, что она сделала?
1: Ну?
2: Она прям с планерки отвезла в автосалон и купила каждый по новой BMW, так сказать.
1: Ну, знаем, да.
2: Вот, как бы такая информация.
1: Неплохой поворот.
2: Да.
1: Ты думаешь, что сейчас тебя может кто-то слышать?
2: Не знаю.
1: Кто-то может взять и так сходу сделать какие-то выводы?
2: Я знаю наши, предпочтения. Я думаю, шавухи в целом будет достаточно.
3: Реклама.
4: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LAM Color 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: сегодня у нас... У нас праздник пивной пиццы, да, которые могут вредить здоровье. Но мы решили выявить каждый индивидуальный рецепт счастливой пятницы и спросить его у вас в двух словах. Я, кстати, вот забыл сочетание спорт и шаурма. Ну вот когда немножко для здоровья и немножечко это здоровье успокоить. Да, для равновесия, гармонии.
1: Пишите нам, ребят, во все соцсети, а мы с удовольствием все это прочитаем. Поймем и прочитаем.
2: А сейчас новости будут на Ретро-ФМ. Вадим Ривман подготовил.
3: Обязательно расскажу. Итак, главные новости сегодня будут приходить из Туркменистана, где состоится заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит. В них примет участие Владимир Путин. Российский президент находится в республике с рабочим визитом. В программе целый ряд также двусторонних встреч. Некоторые состоялись уже накануне вечером. Сегодня по всей России проходит плановая проверка систем оповещения населения. Включают сирены и громкоговорители. А в эфир общедоступных телеканалов и радиостанций выходят информационные сообщения. Дальний Восток. Проверку уже прошел, все штатно. В Центральной России она начнется примерно в 10 утра. В МЧС призвали граждан, когда они услышат сигналы тревоги, сохранять спокойствие. В ведомстве подчеркнули, такие мероприятия проходят регулярно. Они нужны, чтобы оценить работу системы и готовность экстренных служб к реагированию. Минтруд утвердил новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничений по наименованию профессии вводится запрет на выполнение определенных видов работ. Приказ начнет действовать с 1 марта следующего года. Документ содержит перечень из 69 видов работ. Как отметили в пресс-службе Минтруда, предыдущая модель опиралась именно на список профессий. При этом работодатели могли менять название должностей внутри компании. Например, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденные меры не позволят обойти запрет. Во Франции, где протесты не утихают уже неделю, ситуация выходит из-под контроля властей. Манифестации школьников и студентов, недовольных уровнем образования, все больше напоминают массовые погромы. На Парижской площади Бастилия полиция, чтобы разогнать манифестантов, была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки. Мощный циклон обрушился на Чукотку. Из-за сильного ветра нарушено электроснабжение двух округов. Погода пока не позволяет начать полноценный ремонт, а в Анадыре отменили школьные занятия. Уроки прошли дистанционно. Шторм повредил крыши жилых домов. Аэропорт не работает. Все рейсы отложили как минимум до субботы. Отправления в Москву ждут 250 пассажиров. Шторм нарушил работу и морского транспорта. Переправа через Анадырский лиман закрыта. На побережье этим вечером ждут высокие волны и подтопления. Непогода накрыла регион в ночь на 8 октября. Она продержится до конца недели. И еще курсы валют. На сегодня доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95.47, а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.

0: хочется сказать, минут через 7 на Retro FM, но здесь вам нужно активно поучаствовать, наши слушатели.
1: Да, нам очень нужен такой, знаете, классный капитан, который сыграет с нами в «Что, где, когда», выиграет до 30 тысяч рублей, и мы вместе будем восхищаться. 23-24-88-3, код Москвы 495. Звони нам, капитан, мы ждем тебя!
2: Реклама.
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года
3: без первого взноса и переплаты.
6: В «Мебельном континенте». Барбашова, 72.
7: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новый магазин «Homeberry» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
9: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Продолжается осенняя серия игр в радиоклубе «Что, где, когда». И на связи у нас Любовь из Санкт-Петербурга. Приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Доброе утро.
1: Любовь, у нас сегодня большой денежный приз. 17 тысяч рублей на кону. Вы капитан, человек ответственный за версии. Да-да, в конце минуты обсуждения вам нужно будет выбрать ту, которая принесет вам победу.
3: Да, надеемся. Давайте договоримся. У нас игра честная, поэтому мы вместе все обсуждаем. И вот финальный ответ должен все-таки быть из того, что мы обсудили, а не просто... Оп, и внезапно появился.
2: Да, хорошо, хорошо. Обещаю.
1: Хорошо. Тогда классной нам игры. Давайте послушаем вопрос. Сегодня его задает сам господин ведущий.
4: Закончите мексиканскую пословицу. Они пытались похоронить нас. Но они не знали, что мы... Закончите.
3: Так.
1: Очень многообещающе.
3: Итак, мертвы.
1: Что мы уже мертвы, да? Ну, логично.
2: Да, мертвы, да. Мертвы, да, хорошая.
3: Или наоборот, бессмертные.
2: Да,
3: это первые две самые простые, которые приходят в голову.
1: Что мы сами оттуда. Да, они пытались похоронить нас, но не знали, что мы...
2: Ну, либо может быть, мексиканцы, растения, может быть, то, что мы, ну, как бы не умрем, что мы... а будем жить дальше.
1: Да, мы переродимся во что-то. Или
2: переродимся.
1: Мы родились
2: растения.
1: Из земли, там, может быть, наоборот. Они пытались похоронить нас, но
3: растения?
1: Они не знали, что
3: кактусы?
1: Мы...
3: Да.
1: Кактусы, да?
2: Ну, типа, что, ну, да, что, типа, ну, как бы, что мы семена, из нас прорастет что-то, ну, вот, ну, что, типа, мы зерн, ну, не знаю, что-то мы, что, как будто
3: прикольно.
2: Мы бессмертны, что, типа, нас похоронят, а мы будем...
1: Мы прорастем, да.
2: Наоборот, типа, это нам только поможет. Они думали, что они нас закопают, мы умрем, а мы, типа, наоборот, будем...
1: Мы прорастем из земли, да? Ну,
2: да,
1: хорошо,
2: да,
1: вам,
2: типа
1: нужно,
2: того, да.
1: Вам нужно будет сформулировать, Любовь, интересная мысль.
2: Хорошо.
1: Закончите народную мексиканскую пословицу. Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы...
2: Зерна, семена.
1: Отлично, принимается. Давайте послушаем правильный ответ. Коротко и ясно.
0: Внимание, правильный ответ. Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы... Зерна. Похоронить зерна невозможно.
1: Любовь потрясающая, великолепная.
3: Ничего
1: игра.
3: Себе,
1: 17 тысяч рублей справедливо достаются вам. Да, за версию, которую вы сами и предложили.
3: Как вообще пришла в голову? Почему так?
2: Ну, потому что как-то мексиканцы, не знаю, почему так кукуруза в голову пришла?
1: Не, ну они, конечно, на одном языке с природой, да, говорят, мы это знаем.
2: Да, ну,
1: да. Я вспоминаю песню «Наутилус Помпилиус». Мы зерна,
2: да,
1: прорастем, там тоже есть похожий сюжет.
2: Да, вот что-то вот такое. Наверное, может, «Наутилус» действительно где-то на подсознании сработало.
1: Даже захотелось, да, переслушать. Любовь, ну, браво. Что тут скажешь? Великолепная игра, справедливая память. Победа, и деньги уже отправляются в Санкт-Петербург. Ну а мы давайте прямо сейчас послушаем группу «Мираж» и музыка, которая нас всех связала.
0: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: На часах 9.47 сегодня мы выясняем в двух словах рецепт идеальной пятницы. Но у нас он уже точно есть. Александра Рябино, которая сделает нашу пятницу уже через 15 минут. В первой смене ждем актрису.
1: Очень ждем. Еще вот такие два слова. Вот. А какие у вас два слова определяют вашу пятницу? Пишите, у нас есть еще время. Мы с удовольствием все это прочитаем во все наши соцсети.
2: Реклама.
3: Шапка, носки и еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке. АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: ОККО представляет.
11: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
10: Главный сериал года в ОККО.
12: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
13: Я про это написать хочу.
10: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
16: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
17: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года. Только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
21: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
22: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте».
23: Кроме ленты «Эконом».
22: Цены на минимум. Выгода на максимум.
24: В «Ленте».
25: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
26: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: «Между тем» на «Ретро-ФМ».
1: «Между тем» сегодня мы попросили в двух словах написать ваш рецепт идеальной пятницы. Ну, если кто-то в трех словах написал, ничего страшного, мы и это тоже разберем.
2: Так, значит, «моя семья». Два слова вполне себе и очень приятная такая пятница.
1: Да, а вот Елена пишет «выходной и тишина».
2: О, как мы вас понимаем. А Владислав написал «театр вдохновения».
1: Так.
2: Прекрасно же, прекрасно.
1: Галина пишет, вы говорите,
2: а вот театр, театр и буфет будет там? Ну, чтобы было вдохновение как-то получше.
1: Ну, вот про буфет. Галина, вы говорите, шаурма и спорт. Да, говорим. Так вот, у меня аналогичная ситуация. Иду из спортклуба, и было неудержимое желание купить тортик и съесть его. И не просто съесть, а типа ложечкой. А взяла его в руки и так смачно бы откусывала. Какое же это было наслаждение. Вот счастье пятницы.
2: У меня такое будет птичка и ложка. Знаешь, потому что это моя любименькая. Вот взять птичье молоко. О, я придумала, что я буду на день рождения делать. Точно. Mm-hmm. Прям птичье молоко и вот так ложкой его есть. Так, Мария
1: все,
2: нам
1: бриллианты,
2: пишет.
1: Бриллианты, Сань, которые купили, можно возвращать все. Птичье молоко. Я же тебе говорил, не надо так прям серьезно готовиться.
2: Мария нам пишет. Обои и клей. Чтобы завтра был выходной, а не ремонт. Вообще, я считаю, прекрасно.
1: Да великолепно.
2: Потому что на выходных надо отдыхать.
1: Да. Да и нам бы всем уже взять и пора отдохнуть. Но нет, у нас еще целый час интереснейшего разговора.
2: У нас сейчас интервью и кайф. Вот такое будет.
1: Да. Ведущая актриса театра Наброна, театра МХТ Александра Рябинок. Буквально через 5 минут в первой смене на Ретро FM вы тоже можете присоединяться к этому диалогу и пишите ваши вопросы в соцсетях. Скоро.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: но сначала будут новости. Вадим Ривман пришел, его не прогонишь. Да и не хотим мы прогонять. Новости послушаем.
1: Пока не расскажу, не уйду. Доброе утро. Итак, россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, теперь смогут быстрее и проще получить выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя. В рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ по принципу одного окна, включено назначение выплаты таким гражданам. В Минстрое, правда, пояснили, что перечень госуслуг носит рекомендательный характер. Сегодня спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведут переговоры с представителями Украины. Как ожидается, на встрече в Майами обсудят инициативу по урегулированию украинского конфликта. Как рассказали источники в Белом доме, стороны планируют рассмотреть предложения Москвы и Вашингтона, которые разработали во время сентябрьского визита Уиткофа и Кушнера в российскую столицу. Встреча с делегацией из Киева будет проходить 2 дня. К ней хотят подключиться представители ЕС и НАТО. Завоз вируса Эбола в Россию из-за ситуации в Демократической Республике Конго возможен. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Однако распространение вирус у нас не получит, успокоил эксперт. По его словам, Эбола не передается воздушно-капельным путем, и нынешняя эпидемия, к тому же, менее активна по сравнению с той, что была в 2016 году, отметил академик. Международный детский конкурс «Интервидение» может состояться в следующем году. Подготовка проекта уже ведется. Об этом рассказал замминистр иностранных дел России Александр Алимов. По словам дипломата, площадка для проведения конкурса пока не выбрана. Международный музыкальный конкурс «Интервидение», напомню, впервые прошел в России в прошлом году. Финал состоялся 20 сентября в Москве. В конкурсе участвовали представители 23 стран. Его герои давно стали легендами, а фразы из фильмов разошлись на цитаты. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Ему были подвластны любые роли и характеры. Фильмы с его участием мы все знаем и любим. «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», «Берегись автомобиля», «Золотой теленок», «Старики-разбойники», «17 мгновений весны», «Зимний вечер в Гаграх», «Собачье сердце» и многие-многие другие. Всего в фильмографии Евстигнеева более 100 лет. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95.47, а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: классной пятницы всем, кто с первой смены на Retro FM. Если вы только подключились, все нормально. А вот сейчас начинается самое интересное, потому что эту пятницу с нами встречает российская актриса театра и кино, телеведущая, лауреат кинопремий, ведущая актриса МКТ имени Чехова и театра Наброны Александра Рябинок. Доброе утро!
1: Говорите, говорите. Можно так, наверное, растянуть на всю программу.
2: А давайте я скажу.
0: Это еще не все перечислил.
2: Да, вы супер востребованный человек, актриса. И сейчас у нас только октябрь получается. Сентябрь — это начало нового сезона, собственно, как и у нас. Время бесконечных премьер. И мы очень рады, что вот в такое сложное для вас, ну, такое интенсивное, классное время вы смогли к нам все-таки выбраться. Вы вообще утренний человек или все-таки сова? И как это коррелируется с работой?
0: Или нам чувствовать вину уже, да?
2: Да-да-да.
0: Что мы вырвали вас
2: так рано. Что мы человека вырвали в его, возможно, там, единственный час вообще в этом сезоне, в начале.
1: Нет, ну, конечно, я была очень долго сова и профессию только поэтому выбрала. Все-таки с 7 вечера начинается работа, очень удобно.
0: Классно.
1: Да, но с тех пор, как я стала мамой, я вдруг поняла, что я еще и вынужденный жаворонок, потому что сейчас как раз все дети в школе, и вот я нахожусь здесь, так что не комплексуйте, не переживайте.
2: Мы не первые вот на это вот претендовали.
0: Да, насчет школы, Сата, все понимаем, да. Ну вот однажды знаменитый режиссер Квентин Тарантино сказал, что у него главная муза, которая вдохновляет его на творчество, Ума Турман. Скажите, а у вас есть муза? Может быть, муз? Или что вас вдохновляет?
1: У меня есть муж, да, и семья, которая меня вдохновляет. Да, я любимого супруга Алексея Верткова, заслуженного артиста России. И по совместительству моему мужу, прекрасным двум детям, Ивану и Вере, родителям моим. Так что это вот мое вдохновение, это мой какой-то такой... И якорь тоже, да, такое заземление, потому что все-таки профессия у нас предполагает какие-то отлеты куда-то в иные пространства, в иные судьбы и миры. И в кинематографе также. Поэтому, чтобы далеко не улететь, конечно, семья – это и вдохновение, и такое заземление твое, такая опора, защита, крепость во всех этих смыслах.
2: Так, кстати, а домашние животные есть? Я хочу все узнать.
0: Да, давайте всех проверим.
1: Вот это домашнее животное уже родилось, вот, и мы ждем, когда оно поселится у нас.
2: У нас эксклюзив! Родилось домашнее животное у Александра Рябинок.
1: Но не у нее,
2: ну, да,
1: а где-то еще. Давайте уточним.
2: Кто это будет?
0: Щеночек?
1: Или... Ну да.
0: Вот хоть еще не появился, а уже хочется поздравить.
2: Конечно же.
1: Но тебе такой маленький, такой рыженький.
2: Рыженький, кудрявенький, пушистенький. Да, вот у меня такой же.
0: Ой, все, отменяйте музыку. Сейчас будем об этом.
2: Мы вас поздравляем.
1: Обязательно.
2: Потрясающе.
1: Покажем в соцсетях.
0: Да, кстати, о семье и о творческих совместных проектах с мужем мы обязательно еще сегодня поговорим. Вообще о работе мы, конечно, много будем разговаривать. Но сейчас давайте немного послушаем музыку.

0: это работа. В такой классной компании проводим время. У нас сегодня в гостях Александр Рябинок. Здравствуйте!
1: Еще раз доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пятничное, утречное.
0: Да, ну и, как обещали, поговорим, конечно, о работе.
2: Да, о работе мы и будем разговаривать. Вот мы знаем, что буквально на днях в театре на Бронной вышла драматическая комедия «События» по Владимиру Набокову, постановка Константина Богомолова. И вот некоторые называли его рентгеновским снимком жизни. Ну и вы там непосредственно засвечены. Хотим больше информации из первых уст о спектакле, о вашей роли в нем. В общем, хотим узнать все.
1: Да, но Набоков, конечно, это подарок и актеру, и зрителю. У Кости Юрьевича уже была постановка в Московском художественном событии. Это еще в 10-х годах, 2000-х. Потом прошло очень много времени. И он снова почему-то решил вернуться к этому произведению. И мне кажется, нам всем вместе, вот с Дмитрием Лысенком и с нашей командой актерской, очень повезло снова окунуться в текст Набокова, потому что прежде всего, конечно, это такая фантасмагория с интеллектуальными такими ходами. Вокруг достаточно банальной истории. Муж, жена, любовник. И что же им делать, когда под окнами ходит убийца, которого выпустили на свободу. И в этот же день еще мамин день рождения.
2: Вау.
1: Мама со стороны жены.
2: Ага.
1: То есть им сразу, вот мне кажется, у всех семейных людей возникает куча яда, юмора, циничного, да, такого хихи по отношению вообще ко всем жизненным ситуациям. Я прям обожаю в этом плане, например, Набокова. Mm-hmm. О, господи, Вуди Аллена. Mm-hmm. И мы также играем по Вуди Аллену. Есть у нас Централ Парк в Московском художестве, тоже, кстати, Юрий поставил. И мужья, и жены. И это бесконечно, мне кажется, эта тема мужей и жен вообще, и как нам быть в этой жизни. Но Набоков, конечно, это особая история. Это таким языком написанный, достаточно художественным, таким сложным, витиеватым, на такие банальные, вот, казалось бы.
2: Ну, если бы еще не убиться, то вообще, ну, да, бытовая ситуация в целом.
0: Легке. Ну, раз уж мы об этом человеке несколько раз и так уважительно вспоминаем, ну, давай спросим, ну, давай прямо спросим.
2: Давай.
0: Как вам работается с Константином Юрьевичем?
1: Ну, это счастье. Мне кажется, любого актера здорово поработать и встретить на своем пути режиссера с большой буквы, художника, человека, точно знающего, о чем, зачем, почему он этим занимается. Я даже не могу себе вообразить какую-то другую профессию, хотя Константин Юрьевич очень талантливый писатель и драматург, и вообще, на самом деле, я думаю, что наверное, все-таки это как-то талант еще смелее разовьется, потому что он очень скромный в этом плане человек, но мне кажется, это уже давно надо печатать, и чтобы это было полноценное его произведение. Вот. Но, конечно, режиссер с большой буквы, режиссер, после которого, встречаясь с другими режиссерами, очень трудно работать. Это, безусловно, авторская позиция, и она очень сильная, но здорово, что это бесконечный поиск диалога актера со зрителем.
0: А непосредственный диалог актера со зрителем нам предстоит впереди. У нас будет фейк-контроль с участием нашей гости и, конечно, одного из слушателей. Так что дозванивайтесь 8-495-23-24-88-3. Ну а сейчас музыка.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Саша и Рита на местах, а вместе с нами прекрасная актриса театра и кино Александра Рябинок. Доброе утро.
2: Доброе утро. Александра, мы, конечно же, подготовили игру. Мы, на самом деле, играем в нее каждый день. Она называется «Фейк-контроль». У нас есть слушатель, который до нас дозвонился. Его зовут Рамис. Рамис, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Рамис, сегодня будем играть в «Фейк-контроль». На всякий случай для всех повторю правила. У нас есть факты и фейки. Угадываете правильно все, получаете сертификат на 5000 рублей. Угадываете два, получаете сертификат на 3000 рублей.
1: Ну, у нас еще термокружка есть.
2: А, да?
4: Поздравляю.
5: А мы еще можем пригласить на спектакль.
2: О, у нас столько подарков.
1: А ставки-то повышаются, ребята. С каждой секундой, ну, становится только интереснее. Рамис, мы вам желаем удачи искренне. И давайте переходить к фактам или вымыслу.
2: Да.
1: Ну, первый я прочитаю. Александра Рябинок филигранно играет на баяне, чему училась с ранних лет. Правда это или ложь? Как думаете?
3: Да, на баяне играл, да, правда.
1: Вы играли или Александр? Я не расслышал.
2: Кто играл, вы или... Да, как вы считаете, Александра играет на баяне или нет?
3: Да.
2: Так, Александра.
1: Что с баяном?
5: Класс.
1: У нас другой музыкальный инструмент в истории, да, по-моему?
5: Да, нет.
1: Вы по фортепиано?
5: Никогда, да. Я на фортепиано играю, занималась. И не то чтобы филигранно.
2: Как-то так.
1: Баян отменяется, ладно.
5: 4 с натяжкой.
2: Так, хорошо. Вопрос номер 2. Образ эксцентричной физички в сериале «Школа» Александра списала со своего реального учителя физики. Правда или нет?
3: Нет.
5: Правда, неправда.
1: Правда, что неправда?
5: Неправда.
1: Ну, то есть у вас был адекватный физик в школе, да?
5: Ну, у нас она была нашей классной руководительницей, прекрасная, замечательная, адекватная, классная женщина, с которой до сих пор Тюпина. И я с ней в контакте.
1: А что она вам сказала, когда впервые увидела вас в роли этой физички?
5: Ну, сказала, да, может быть. Но она очень такой циничный, прагматичный человек, да. А я встречалась... Она просто по возрасту не подходила. Была постарше, а мне как раз было интересно, что же делать там 25-7-8-летняя, только закончившая или недавно закончившая институт. Как они выживают в этом мире девятиклассников.
1: Еще преподавая.
5: Когда ты преподаешь физику. Да, это сложно.
2: Ну что же, третий вопрос. Александра, мы попросим вот вас прям его и задать.
5: Александра является членом попечительского совета благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Как вы думаете, я являюсь попечителем совета благотворительного фонда?
3: Да.
5: Да, это правда.
1: Ну что, да. Можно поздравить, Рамис. Вы дали минимум два правильных ответа.
2: Да, у нас получается 2 из 3, и у нас сертификат в Marketplace на 3000 рублей! Рамис, мы вас поздравляем.
3: Спасибо. Спасибо вам большое.
5: Спасибо за ваш звонок.
1: Мы вручаем сертификат на 3000 рублей.
2: У-ху! И билет на спектакль Александра Рябинок.
1: Ура!
5: Да,
2: Александра,
5: да.
2: Рассказывайте.
5: Ну, я с удовольствием. Да, в октябре у меня какая-то вот вообще очень урожайный месяц. У меня практически 20 спектаклей.
2: Вау.
5: Получилось так. Это просто вау. Вот, я буду ужасно рада видеть вас у себя на спектакле.
1: Рамис, у вас тоже будет вау. Поздравляем от души. Ну что, сейчас небольшую паузу сделаем. Вы тоже можете, кстати, писать свои вопросы в соцсетях Retro FM, и мы совсем скоро к ним и перейдем.
0: Фейк-контроль. Первые СМИ. Retro FM, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
6: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха – около 19 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
7: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
0: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Готовая кухня и кафе «Очаг» на Васо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Саша и Рита.
1: Всем доброе утро. Саша и Рита на местах. А делать эту пятницу увлекательнее нам помогает актриса театра и кино Александра Рябинок.
2: Доброе утро.
1: Актриса театра и кино, а еще жена и мама.
3: В конце концов.
2: И будущая владельца собаки, как мы уже узнали.
1: Счастливая владельца. Поздравляю.
2: Вот сейчас про семью и, собственно, поговорим. Давайте. Вот говорят, муж и жена одна сатана. Это про вас дом, семья, дети, увлечения, работы. Это все вместе происходит? Ну, как говорят. Действительно это так?
3: И да, и нет. Во-первых, нам повезло, мы работаем в разных театрах, что не может не радовать. И есть пространство какое-то для личных маневров, какая-то твоя обитель, в котором ты существуешь самостоятельно. Но когда мы встречаемся в работе, это тоже бесценно. То есть у нас на самом деле мы встретились первый раз, это был фильм «До свидания, мама» у Светланы Проскуриной. И вот что получилось, с тех пор мы не расстались. Вот сейчас мы снялись вместе, спустя вот сколько это? Это был вообще 12-й или 11-12 год. А сейчас мы вместе встретились на площадке у Карен Георгиевича Шахназарова, фильм «Сталин». Вот, и Алексей играл там одного из основных героев, будет там. А мы его семья. Я там его супруга. И мы пригласили Ваню как сына. Вместе с нами сняться, потому что у героя есть жена и сын.
1: Наш следующий вопрос должен был быть, но спасибо, что вы сами, да. Расскажите.
3: Да, это был его дебют. У Вани был дебют в кино. Все ужасно волновались, боялись подвести Алексея. Вот, но мне кажется, прошло все очень хорошо.
2: Гармонично. Действительно, как семья, сказал режиссер.
1: Да, похоже. Я им верю. А хочется спросить про литературный проект.
3: Да, и вот, и наше новое какое-то такое прекрасное совместное направление. И я, и Алексей, мы очень любим художественное слово. Я очень люблю спектакли, уважаю, ценю, и это прекрасно, когда ты на территории своего театра, в котором ты стоишь, там, в Московском художестве, на Бронной. А потом есть еще коммерческие проекты. У меня есть они, спектакли независимые, но в них есть вот, ну, что-то того, что не до, как вот в Большом главном театре. Они более коммерческие, у них немножко другие цели. Да, это больше шоу, это должно привлекать, продаваться, чтобы поездить по городам, при этом, чтобы было минимум декораций, минимум, максимум, значит, узнаваемости.
1: И дохода.
3: Вот, да, и чтобы все дни были в месяц свободны, и вот чтобы ты... Это здорово, замечательно, но, ну, как-то оно не всегда... мне это не до конца, как бы, отзывается, хотя мне это нравится. А вот художественное слово, я начала это вместе с Петром Дрангой. Мы вместе, у нас есть несколько произведений, вот мы Маяковский сейчас поедет в Нижний Новгород. Это когда ты читаешь вместе с симфоническим оркестром. Вот. А здесь мы решили соединиться с Алексеем. У нас на самом деле квартет вместе с нами, струнный неос-квартет. Это музыканты, лауреаты Грэмми, кто вместе с Башметом работает. Вот. И он познакомился как раз вместе с ними, работает там в постановках у Полины Агуреевой, Алексей Вертков. И вот мы все вместе соединились. У нас есть несколько уже

0: нам присоединяется Вадим Ривман.
1: С новостями обязательно, да. Доброе утро. Итак, Владимир Путин прибыл на саммит Совета глав государств СНГ, который проходит в национальной туристической зоне в Туркменистане. В конгресс-центре гостей встретил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В ходе встречи лидеры обсудят приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. В повестку также входят актуальные международные и региональные вопросы. Основная программа предусматривает заседания в узком и расширенном составах. Кроме того, российский президент сегодня примет участие в Каспийском экологическом саммите. 6 регионов России имеют показатель безработицы ниже 1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику. Самые низкие показатели отмечены в Калужской, Нижегородской и Новгородской областях, в Хабаровском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и в Республике Хакасия. По данным министра труда и соцзащиты Антона Котякова, общий уровень безработицы в России по итогам августа составил чуть больше 2%. Россия и Китай удвоили взаимный туристический поток с начала года. В правительстве России отметили, что для дальнейшего роста показателей необходимо открыть новые направления полетов. Для гостей из Поднебесной в регионах уже адаптировали инфраструктуру, а также запустили новый сервис для оплаты покупок. Только в прошлом году в Китае побывали более 750 тысяч россиян. Теперь это не только деловые поездки или путешествия к древним достопримечательностям. Несколько дней назад, например, в Пекине прошел первый в истории российско-китайский рок-фестиваль. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с усилением ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщили в гидрометцентре. Предупреждение начнет действовать с полудня текущих суток и продлится до 9 утра субботы. Названы города России самыми необычными названиями. Города Дно, Зима, Опочка и Пыталово вошли в топ оригинальных названий населенных пунктов нашей страны. Об этом рассказали в пресс-службе Росреестра. Находятся они в Псковской и Иркутской областях. Эксперты отмечают, что оригинальные названия родных муниципалитетов могут прибавлять будничного позитива людям. Кроме того, смешные названия населенных пунктов привлекают внимание людей к более подробному изучению географии. И еще назову курсы валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95.47. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего начала дня.

0: Сегодня в гостях у первой смены актрисы, которую вы легко можете узнать даже по одному тембру голоса. Александра Рябинок. Доброе утро.
1: Доброе.
2: Александра.
0: Ну уж очень много озвучивает Александра, в том числе помимо актерских работ в театре и кино, поэтому.
2: Поэтому такой вопрос. Мы уже сегодня говорили о том, насколько важным и решающим в успехе постановки может быть авторский подход режиссера. А как по-вашему, насколько важна музыкальная составляющая в спектакле и кино? И, может быть, есть какой-то пример особый?
1: Но как раз мы немного и сказали в предыдущей теме о том, что, конечно, музыка, как и в кино, как и в театре, это всегда вообще все, что добавляется к тексту автора, это должно только лишь еще усиливая раскрывать ту основную тему, которую затрагивает автор. Потом актеры, преломляя через себя, транслируют, значит, в зал, приглашая, опять же, к диалогу на ту или иную тему. Конечно, музыка, она на первом месте стоит в искусстве. Она напрямую попадает в наше сердце, в душу. Мы сразу видим, она разливается. Даже если ты не разбираешься. Кстати, вот у Толстого в «Крейцеровой сонате» с чего начинается герой? Говорит, что такое музыка? Что она делает с человеком? И зачем она это делает?
0: Что и зачем с нами делает музыка? И самое главное, что с ней делает искусственный интеллект? Узнаем совсем скоро в игре «Нейрохит» на Retro.fm.
3: Реклама. Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Это пятничное утро. Вместе с нами встречает ведущая актриса МХТ театра на Бронной Александра Рябинок. Доброе утро еще раз.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Ну, кстати, мы не случайно вот прям взяли именно эти две важные странички вашей биографии сейчас как будто подняли.
1: Да, и мы как раз недавно задавали вам вопрос про музыку, а сейчас предлагаем сыграть с нами в нашу музыкальную игрушку. Она называется «Нейрохит». Значит, в чем суть? Изначально мы просим нашу умную нейросеть взять какую-то очень известную песню, полностью переделать музыку вообще до неузнаваемости, а слова оставить такими же. Но сегодня мы попросили нашу Ишку изменить три очень известные песни, которые могут конкретно вам быть очень хорошо знакомы по спектаклям Константина Богомолова, в которых, как мы уже сказали, вы принимаете непосредственное участие.
0: А может быть, не только его, да, но по вашим спектаклям.
1: Кто знает. В общем, слова остались неизменны, а вот музыка на 100% изменилась. Будем играть?
2: Давайте, конечно. Но я была худшая в «Угадай мелодию». Один раз в жизни я участвовала, я не узнала ничего.
0: Но мы вам подскажем.
2: Подмигнем. Ну, мне там тоже подсказывали.
0: Итак, нейрохит номер один. Поехали.

0: Да-да-да, это дельтаплан. Это было быстро. Я просто, мне было интересно, как она переделала.
1: Давайте прикольно.
0: Потому что это такой супер хит. Так классно. Что

0: классика, известная.
1: Так, у нас есть еще.
2: Да, это Нова Оптимистична. Кстати, с ней произошла потрясающая история. Она перенесена из московского художественного тоже на Брону и обрела новую свою жизнь, совершенно новое звучание. И также мы всех ждем в октябре, ноябре. И даже если кто-то это уже смотрел, новую оптимистическую, это вообще новый спектакль.
1: Самый полезный нейрохит, мне кажется, если которые у нас были, да, заодно еще, да, и на спектакле приглашаем, напоминаем, ну, давайте еще к одному перейдем. У нас нейрохит уже из другой работы.

0: Может быть, имелось в виду, что это Аллегрова, да, я так понимаю, про, про императрицу. Но у нас...
1: Ну, там другая песня.
0: У нас играла. Другая песня играет. Не «Шальная императрица», наверное, «В бесах». Да?
1: В «Бесах»,
0: бесах
1: другая, какая
0: знаете,
1: песня?
0: Какая?
1: «Я тебя отвоюю».
0: Да. У всех, у той одной. Да, «Бесы», классный спектакль. Здорово. Хромоножка это поет. И пусть я одной ногой стою на земле.
2: Но Ирину Аллегрову мы в любом случае вспомним.
0: Да.
2: Связано со спектаклем.
1: Ну и, наверное, есть самый неожиданный нейрохит. Пока не будем говорить, из какой работы. Но мы прям помним, из какого момента. Давайте.

Да, ну а в оригинале ее поет Андрей Державин. Что ж, результат 3 из 3. Круто, поздравляем! А впереди наши гости ждет еще одно испытание. Это будет блиц, не пропустите. Жизнь.

0: Классной пятницы всем от первой смены. Саша и Рита здесь, и сегодня с нами одна из самых востребованных актрис современности. Александра Рябинок, доброе утро.
1: Ой, говорите, говорите. Сейчас как раз отличное время, вот скоро полнолуние. Да, все, что сказано, пусть так
2: все будет.
1: Да,
2: все
3: ну что, а сейчас мы будем играть с вами в блиц. Все очень просто, мы задаем вопросы. Мясо, рыба, а вы выбираете. Но иногда, можно сказать, и мясо, и рыба,
1: да,
3: я очень голодная.
1: Право, да.
0: Либо раскрыть, почему вы так считаете, как захотите.
4: Угу.
0: Попробуем, погнали. Ну, давайте с простого начнем. Горе или море? Горе или море? Как к рифме вообще относитесь?
3: Горе или
0: счастье? Да-да-да. Горы или море?
1: Море. Понимаем, поддерживаем.
3: На выходных активный отдых или спокойное восстановление?
1: Активный отдых. Я почему-то в спокойном совершенно как себя не вижу пока.
0: А семья? Семью тоже в этом
1: я их все время догоняю и причиняю счастье.
0: Сняться в новом фильме или в новом сериале?
1: Я очень бы хотела фильм. Но и новый сериал просто тоже здорово. Еще чтобы он был бесконечный. Вообще очень хочется много нового. Такого, причем прорывного. Вот, по-взрослому. Вот как вот прям по полному счету.
3: Так, переходим дальше. В семье с детьми вы злой или добрый полицейский?
1: Добрый полицейский. Я тряпка. Я все разрешаю. Это ужасно. Мне еще достается от папы и мне.
0: Признание коллег или признание зрителей?
1: Ну, вообще, это все важно. Конечно, и профессиональный круг. И прежде всего, я всегда представляю в зале там своих учителей или людей, которые на меня так повлияли и произвели невероятное впечатление. Артисты до меня, которых, может быть, уже даже и нету, на которых я ориентируюсь. И, конечно, зритель. Потому что если ты только для профессионалов, ну, это как бы, а что делать?
3: Так, отпуск. Тщательное планирование или все-таки больше спонтанности?
1: Я люблю планировать, конечно. Особенно, если ты едешь куда-то за моря и океаны. Мне интересно поболтать со всеми, кто там был, потому что мне не хочется тратить время в поездке на вот это вот сориентироваться, потому что тогда ты ходишь туристическими тропами, как все ходят, а хочется сразу куда-то интегрироваться и оказаться в тех местах, где тусуются местные аборигены.
0: Михалков или Богомолов?
1: Ну, это абсолютно разные и при этом одинаковые. Одинаковые именно в подлинном служении искусству. Но при этом, мне кажется, все-таки Михалков – это кинематограф, а Константин Юрьевич – это театр. Поэтому без одного другого не может быть, вот если бы это все вместе, боже мой.
3: Дайте два.
1: Да.
0: Финальные. И все-таки больше киноактриса или театральная актриса?
1: Опять же, без одного нет другого. Без театра нету хорошего киноролей, хороших киноролей у тебя. А без кино, по сути, тоже сейчас театр очень ориентируется. Всем интересны люди из телевизора, с экрана, потому что тем самым привлекается почему-то именно один из методов в театре вот такое привлечение зрителя. Все идут посмотреть на тебя в жизни, вот какие у тебя духи, особенно если это малая сцена, есть несколько спектаклей, всем нравится, чтобы ты вот прям вот видишь, как человек сидит в акте творчества.
0: Прекрасно. Спасибо большое. Через несколько минут вернемся и продолжим наш разговор с Александрой Рябинок.
5: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: О чем молчат мужчины?
2: Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Оформите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска, бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
6: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
7: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Отличной пятницы всем, кто с первой смены. Мы продолжаем наш разговор с прекрасной актрисой Александрой Рябинок. Доброе утро вновь.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Время подходит к концу, но у нас так много есть, что с вами обсудить. Да. Вот прям по проекту
1: давайте.
2: Первый. Узнали, что в конце 26-го года выходит семейная музыкальная комедия «Зубастая няня» от продюсера Лины Арифуллиной.
1: Да.
2: Какое имеете к этому отношение? Расскажите все.
1: Безумно рада, счастлива, исполнилась мечта. Самая главная и первая роль в моем детстве была Лиса Алиса в «Буратино». И, конечно же, всю свою жизнь я шла к этой роли. Я ждала, когда снимут кино, понимаете? Вот. И вот запустилась, я увидела тарелку, уже мотора «Буратино». И я тут же посмотрела, кто же Лиса Алиса, Вика Исакова. Я обожаю, люблю, дружим. Конечно, вопросов нету, но я поняла, что больше я никогда в жизни... Ну, когда еще теперь буду снимать «Буратино»? Ну, то, наверное, лет через 20-500. Вот, и я уже черепах тортил, скорее всего, буду претендовать. Вот. И вдруг параллельно сейчас, ну, не сейчас, а какое-то время назад, мне предложила Лина Арифуллина попробоваться на

0: мелодраме «Зубастая няня». Я пришла, у нас все получилось, и первый съемочный день был в декорациях, собственно, Буратино. Представляете?
1: Навизуализировали.
0: Да, все-таки надо уточнять, когда ты как-то формулируешь, я поняла, что надо поточнее. Вот.
1: Ага. Еще хочется спросить про хит сезона «Кабала Святоша» в Московском художественном театре.
2: Хотя бы немножко расскажите.
1: Расскажите, не уйдем без этого.
0: Булгаков, Мольер, «Кабала Святоша», я играю Мадлену, такой знак

0: Ефремов. Угу. Второго, он был тогда худруком, второго играл Олег Павлович Табаков. Тогда он был худруком театра. Ну, и сейчас у нас Мольера играет Константин Хабенский, он тоже художественный руководитель театра. Да. То есть это больше, чем просто спектакль, конечно, и для театра, и для артистов,
1: великое
0: и для художественных
1: наследие.
0: Руководителей. Но у нас есть там, конечно, событие такое, как Николай Максимович Цискоридзе, угу. который первый раз в жизни выступает как дебютант новый.
1: Тяжело совмещать одно предложение. Цискоридзе дебютант.
0: Артист. Ну, это, слушай, я учусь, потому что здорово, когда ты в любом возрасте, достигая любых высот, можешь себе ставить такие задачи, которые, в которых ты дебютант.
1: Конечно,
0: угу.
1: да.
0: Ну, вот, я играю Мадлену Бежар. Угу. Вот, тоже была такая актриса историческая, которая непосредственно и сделала Мольера, и в конце все это превращается в такую, ну, в свое время это

0: наборе, как это получилось в постановке Юрия Квитковского.
1: Спасибо большое. Мы вам желаем классных премьер и в кино, и на театральной сцене. Успех, пусть удача в ваших благотворительных делах сопутствует. Обязательно найдите сферу или какой-то проект, где вновь почувствуете себя ученицей или дебютантом, то, что всегда важно для настоящего творца.
2: Да, вечный поиск.
0: Можете вот Скоридзе спросить, и, может быть, уже мы вас в пачке видим балетных. Не знаю.
2: Нет.
1: Спасибо вам большое.
0: Оставаться в адеквате тоже важно.
1: Не забывайте про здравый смысл. Приходите еще.
0: Спасибо большое. Мне было очень с вами приятно. Я также вам желаю классных выходных и жду вас в театре с большим удовольствием.
1: Придем всей командой утреннего шоу. А у нас и есть опытные театралы в компании. Мы знаем, о ком говорим.
0: Друзья, услышимся уже в понедельник. Хороших выходных.
1: Пока-пока.
0: Пока.
3: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
4: Акции действуют до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и

0: А чего, уже 1:12? Вот это время-то летит, конечно. Ну, здравствуйте. Пятница у нас. А кому мы еще скажем здравствуйте? Дмитрию Королеву и его новостям. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Президент России Владимир Путин пригласил коллег по Содружеству независимых государств на неформальный саммит, который состоится в декабре в Санкт-Петербурге. По словам президента, стороны смогут обсудить все текущие и перспективные вопросы. Также, по словам Путина, СНГ может достичь еще больших успехов, если решит отказаться от торговых барьеров. Напомню, российский лидер прилетел в Туркменистан с рабочим визитом сегодня. В России продолжает дорожать ОСАГО. В августе средняя цена полиса увеличилась на 13% и достигла 8200 рублей, сообщают «Известия». При этом страховые выплаты растут еще быстрее. В августе средняя компенсация после ДТП составила почти 142 тысячи рублей, на 17% больше, чем годом ранее. Страховые компании объясняют ситуацию подорожанием запчастей и ремонта автомобилей. Введение в России запрета на соцсети для детей не рассматривается. Об этом сообщил депутат Антон Горелкин. Зампред комитета по информполитике назвал такие запреты избыточными. По его словам, контролировать цифровую жизнь ребенка должны родители, а не власти страны. В качестве примера Горелкин привел детские сим-карты и отметил, что ждет, когда функцию полноценно реализуют на госуслугах. Тем временем запрет на соцсети для детей уже ввели в нескольких странах мира. Ряд государств также рассматривает такую возможность. Пионером в этой области стала Австралия. Соответствующий закон вступил в силу там в декабре прошлого года. Дети младше 16 лет лишились возможности заходить на крупнейшие платформы. Власти объяснили свое решение заботой о безопасности подрастающего поколения. Между тем, российские зумеры активно покупают книги. Молодежь до 30 лет обеспечивает 40% всех покупок в книжных магазинах. Столько же приходится на людей от 31 до 45. По данным аналитика, в среднем россияне посещают книжные магазины около 4 раз в год. За одну покупку обычно приобретают 1-2 книги, а средний чек составляет около 1000 рублей. Самыми популярными жанрами среди всех возрастных групп стали зарубежная классика и детективы. И о валюте на эту пятницу. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95,47. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: сквозь туманы и расстояние. Это вот прямо про многих из нас, кто по осени с утра пораньше пробирается к трудовым свершениям. Пристань твоей надежды. Ну, надежда у нас с вами, как бы это ни звучало, во многих случаях общая. Для совместного пользования, получается. И причалили мы теперь к ней основательно. Это уж точно привязали. Канатики пристегнули морскими узлами. Крепкими. Надежду это зовут Пятница. Держимся за нее крепко и ждем от нее многого. Ну, музыка одна из важных составляющих. Конечно, здесь на Трефом уже в самое ближайшее время. Дженнифер Лопес, Владимир Высоцкий. На подходе певица Сиси Кейдж. Меня зовут Юрий Гурьянов. Тоже пристегнусь к вам ко всем ненадолго. Часика на три. Всем здравствуйте. Поехали дальше.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Объявление на Ретро-ФМ.
7: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр доверия, проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуются оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
6: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Дженнифер Лопес, Waiting for Tonight. В ожидании ночи, в ожидании вечера. Ну, дальше в ожидании субботы, конечно, все по порядочку. Не торопимся никуда. Ну, естественно, раз уж о субботе речь зашла, то и в ожидании программы Ю, естественно, на Ретро-ФМ. Как это вы не знаете, что за программа Ю такая? Как это так получилось? Как так уж? Почему вам никто не рассказал? Исправляю ситуацию. Рассказываю. Программа Ю — это то самое место, где я рассказываю про артистов, классных, любимых. Не просто рассказываю, но музыку слушаем самую-самую лучшую. Причем редкие песни там тоже встречаются. Возможно, даже те, которые вы никогдашеньки не слышали. На этой неделе в субботу в 13 часов расскажу вам про исполнителя итальянского замечательного по имени Пупо. Надо дождаться. Но ждать тоже приятно будет, потому что уже в самое ближайшее время с нами Blue System, группа Mirage, Shocking Blue. Все это прямо здесь, на Retro FM, так что не расходимся.
1: Реклама. Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: конечно, не хочется lose my self-control делать, несмотря на пятницу. Ну, это, может быть, позже будет. Так, давайте по порядку. 9 октября сегодня, что в календаре, день специальной пожарной охраны МЧС России. Международный день ветеринарной медсестры. Всех поздравляю. Всемирный день нанотехнологий тоже сегодня. Всемирный день почты. Всероссийский день чтения. Так, а я читаю дальше. День отражения в лужах. Ну, сегодня, кстати, ни разу я еще не успел отразиться. Нигде. Ну, ничего. У нас в Москве вечером будет мокренько, влажненько, дождливенько. Погуляю, поотражаюсь немного. А может и много. Посмотрим. Так, пока еще не вечер. Что там у нас сегодня? День любопытных событий. Тоже отмечается Всемирный день яйца. А также 9 октября и Международный день пива и пиццы. Как-то удачненько в пятницу получилось. Ну, все равно о предупреждениях Минздрава мы, конечно, с вами не забываем. Правильно? Вот еще тоже праздник. День гвоздестояния. Ну, как говорится, чтобы гвозди стояли только там, где надо, чтобы не у нас на пути. Правильно? Далее у нас запланирована интересная встреча, ну, например, Хербин Ханкок, еще до завершения этого часа. Игорь Иванов, меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте, всем ретро-ФМ.
1: Реклама. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу по

0: расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытия вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Ред

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве полдень. На Ретро-ФМ продолжается пятница, 9 октября.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Информация о введении проверок высотных зданий из-за угрозы применения беспилотников в Северной Осетии не соответствует действительности. Как сообщает ЦУР, в соцсетях и мессенджерах распространяется постановление правительства республики об обследовании высоток из-за угрозы БПЛА. В администрации главы и Кабмина Северной Осетии эту информацию опровергли. Документ поддельный, и его реквизиты не соответствуют официальным данным. На сайте правительства под номером 360 размещено другое постановление. Жителей призывают доверять только официальным источникам информации. Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, необходимо заменить. В текущем месяце они становятся недействительными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Ведомстве напомнили, что в период пандемии автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Водопроводные сети меняют на улице Земнухова во Владикавказе. На участке от улицы Зои Космодемьянской до Талалихина специалисты водоканала проложат почти 600 метров новых полиэтиленовых сетей. Работы проводятся по программе синхронизации с городской администрацией. После замены труб асфальт на участке восстановят дорожные службы. Две новые гончарные мастерские для детей открылись во Владикавказе. Пространства появились в Центре детского творчества и Центре эстетического воспитания детей творчества. Об этом сообщает мэр Вячеслав Мильзихов. Помещения полностью укомплектованы, закуплены современные печи для обжига, гончарные круги, мебель, глина, глазурь, а также инструменты для лепки и декора. Оборудование и материалы приобретены за счет средств муниципального бюджета. Мадина Таймазова – бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо. Соревнования прошли в Баку. Как сообщает Минспорта Северной Осетии, Таймазова выступила в весовой категории до 70 килограммов. В схватке за 3-е место наша спортсменка одержала победу над представительницей Сербии Александрой Андрич. Для Таймазовой эта медаль стала 3-й на чемпионатах мира. Курс доллара на сегодня – 85 рублей 42 копейки. Курс евро – 95 рублей 47 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Какие повери Дан Даны, уне канционе де аморе, Дан Дан это песня о любви. О, ви аугура уне оттимо уморе, туто эль мельо. Это солнечное пожелание отличного настроения и всего самого лучшего. Всем нам здесь собравшимся. А музыка классная тоже для нас, для всех. Певица Сандра, группа Кармен, Лайнел Ричи. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это

0: Дорогие гости.
1: С Максимом Ковалевским.
0: На Ретро-ФМ.
2: Алло, это Нана?
3: Привет, Максим.
4: Привет, Максим.
2: Вы помните, что у вас в ближайшее воскресенье в час дня эфир на радио?
3: Мы уже на низком старте.
2: Придете?
3: Да, конечно. Придем.
2: Ура, друзья, в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» группа «Нана». Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Каждое воскресенье в час дня.
0: «Дорогие гости» на Retro-FM.
1: Реклама.
5: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Объявление на Ретро-ФМ.
11: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Это песня от имени сотрудника госавтоинспекции от Сандры. Stop for a minute. Остановитесь
1: на минуточку. Ваши документики, страховочка, хорошие дороги.
0: Но главное не услышать вот этого, знаете, да? Нарушаете?
1: Так, на самом деле, вообще не хочется останавливаться, друзья, если честно.
0: А еще несколько откровений о будущем, о музыкальном нашем с вами. Очень скоро Пупо, Майкл Джексон появится, синяя птица. Все это здесь, на Ретро-ФМ. Да, в пятницу сегодня, буквально через пару мгновений.
2: Реклама.

0: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у Тибибака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
0: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: мальчишка знакомый, знаменитый Пупо, он же Энцо Геннадзе, горячий итальянец. Скоро, очень скоро узнаете про него много всякого интересного. Я уже знаю и собираюсь рассказать уже завтра в субботу в программе «Ю». А вы тогда, пожалуйста, поставьте лайк моему ролику с анонсом программы «Ю» в наших сообществах многочисленных «Ретро-ФМ». Спасибо заранее и обнимашки. Так, а кто примет нас в объятия музыкальные в ближайшее время? Давайте глянем. Группа «Абба», Рома Жуков. Скоро на «Ретро-ФМ». Это еще не все. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте. Всем отличной пятницы.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
8: ОККО представляет.
9: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
10: Простые военные учения.
11: Главный сериал года в ОККО.
12: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
13: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
14: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов.

0: Московское время 13 часов. Ура! Пятница продолжается. Прямо сейчас о серьезном. Время новостей о них расскажет Дмитрий Королев. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. В России хотят установить минимальную скорость интернета в квартирах. Минцифра готовит масштабную реформу отрасли связи. Ведомство намерено обязать провайдеров предоставлять домашний интернет со скоростью не менее 1 гигабита в секунду. Внести соответствующий законопроект в Госдуму планируется до конца года. Также Минцифры предлагает учитывать рост тарифов ЖКХ, чтобы регулировать расценки на связь. По мнению аналитиков, в России стоимость мобильных услуг остается одной из самых низких в мире. Украинские беспилотники вывели из строя еще один дата-центр Яндекса. На этот раз пострадал объект в Калуге. Несколько его модулей полностью вышли из строя. Пострадавших нет. Масштаб ущерба пока устанавливается, ну а в компании отметили, что из-за повреждений некоторые сервисы могут работать с перебоями. Накануне беспилотники также атаковали дата-центр в Рязанской области. Яндекс пока не может назвать сроки полного восстановления оборудования. Курс по искусственному интеллекту для 5-11 классов станет обязательным со следующего учебного года. С таким заявлением выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Планируется, что в рамках нового предмета школьникам будут рассказывать не только о возможностях ИИ, но и о рисках, связанных с ним. Русский язык – объединяющая сила на всем пространстве Содружества независимых государств. Об этом во время встречи стран глав объединения в узком составе заявил российский президент Владимир Путин. Он напомнил, в этом году началась работа международной организации по русскому языку. Определены главные направления работы по сохранению общего русскоязычного культурно-гуманитарного наследия, популяризации и продвижению русского языка в мире. Осенний авитаминоз – это миф. Осенью нет необходимости специально принимать витамины. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на представителей медсообщества. По словам специалистов, в это время года доступно много свежих овощей, фруктов и ягод, из которых организм может получать необходимые вещества. Ну а усталость, сонливость и плохое настроение не всегда связаны с нехваткой витаминов. Эксперты считают, что авитаминоз – это маркетинговый ход, а не реальная проблема. И о валюте на эту пятницу. Доллар – 85 рублей 42 копейки, евро – 95,47. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: данная группа «Кино». «Место для шага вперед». Песня о том, что надо держать дистанцию. Ну, я ее так понимаю, в том числе. Чтобы оставалось место не только для шага вперед. Знаете, здесь хочется передать пламенный привет водителям, тем, которые любят прижиматься поближе к впереди едущим автомобилям. В миллиметре буквально от чужого бампера жмутся. Надеются приехать, наверное, на 2 минуты раньше, чем другие. Так они боятся опоздать. Дистанция, друзья, дистанция наше все иногда. Так, подушнил немного и хватит. Дальше в притирочку с музыкой. Но с ней так можно. Она для этого и создавалась, на самом деле. Скоро у нас Гарри Мур, Modern Talking и не только. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ. Это пятница.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Расскажу уже завтра в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь.
4: Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

друзья, сижу я, значит, сейчас такой сижу, веду эфир, есть некрасивый, наслаждаюсь им. Написал мне Максим Ковалевский. Ну, во-первых, просил вам всем привет передать и кое-какую важную информацию. Напомнить про шоу, игру, дорогие гости. Как всегда, каждое воскресенье в 13:00 к Максиму приходит знаменитость, отвечает на вопросы, а вопросы непростые, а заковыристые. Кстати, спасибо слушателям, которые позаботились об этом. Вам, тем, кто присылает их на сайт retrofm.ru. Там такое дело, если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. На самом деле, так это часто и получается. Согласитесь, очень выгодно, интересно. В ближайшее воскресенье, между прочим, на этой неделе, в шоу-игру «Дорогие гости» придет легендарная группа «На». Не пропустите. Включайте Ретро FM в 13:00.

0: возможно, точно не будет.
1: Реклама.
2: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LAMCOLOR 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: и Type Princess of Egypt на Retro FM. Египетская принцесса. Время летит. Буду прощаться. Не забывайте, что через 10 минут кое-что случится. Но это приятно. Это Филич там. В 14 часов по Москве. Готовьтесь передавать, поздравлять, признаваться. А я завтра вернусь вместе с хорошей дикцией для того, чтобы в программе Ю рассказать о знаменитом итальянском артисте Пупа. Как у него там все начиналось и что это за Лидия такая там у него. Любопытно. Все расскажу обязательно в субботу в 13 часов в программе Ю на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока. Не скучайте. До завтра.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru. We'll be right back.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: теплые слова и любимые песни. Все это Филичита на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Информация о введении проверок высотных зданий из-за угрозы применения беспилотников в Северной Осетии не соответствует действительности. Как сообщает ЦУР, в соцсетях и мессенджерах распространяется постановление правительства республики об обследовании высоток из-за угрозы БПЛА. В администрации главы и Кабмина Северной Осетии эту информацию опровергли. Документ поддельный, и его реквизиты не соответствуют официальным данным. На сайте правительства под номером 360 размещено другое постановление. Жителей призывают доверять только официальным источникам информации. Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, необходимо заменить. В текущем месяце они становятся недействительными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Ведомстве напомнили, что в период пандемии автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Водопроводные сети меняют на улице Земнухова во Владикавказе. На участке от улицы Зои Космодемьянской до Талалихина специалисты водоканала проложат почти 600 метров новых полиэтиленовых сетей. Работы проводятся по программе синхронизации с городской администрацией. После замены труб асфальт на участке восстановят дорожные службы. Две новые гончарные мастерские для детей открылись во Владикавказе. Пространства появились в Центре детского творчества и Центре эстетического воспитания детей творчества. Об этом сообщает мэр Вячеслав Мильзихов. Помещения полностью укомплектованы, закуплены современные печи для обжига, гончарные круги, мебель, глина, глазурь, а также инструменты для лепки и декора. Оборудование и материалы приобретены за счет средств муниципального бюджета. Мадина Таймазова – бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо. Соревнования прошли в Баку. Как сообщает Минспорта Северной Осетии, Таймазова выступила в весовой категории до 70 килограммов. В схватке за 3-е место наша спортсменка одержала победу над представительницей Сербии Александрой Андрич. Для Таймазовой эта медаль стала 3-й на чемпионатах мира. Курс доллара на сегодня – 85 рублей 42 копейки. Курс евро – 95 рублей 47 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ольга из Ростова-на-Дону передает привет своему отделу расчетов. Милым Глории и Марте пусть дебет сходит с кредитом, а выходные наступают скорее. Ну, уже совсем скоро, Ольга. Осталось ждать недолго. Наталья из Калининграда поздравляет с днем ангела Александра и Дмитрия. Здоровьем, благополучия, удачи и успехов. За все спасибо. Ну, а Дмитрий из города Франкфурт-на-Майне, между прочим, не больше, не меньше, Германия, передает нежный привет замечательной женщине Галине Колесниковой.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: зажигательный «Лябуш» Фили Чите на Ретро FM. А Павел из Челябинска поздравляет супругу Юлю с тем, что она шил наконец-то комплект постельного белья. Павел, нашли чем, с чем поздравить? Ну, собственно, это скорее такой привет. Будем рассчитывать... да. Вот таким образом к этому относиться. Муж Александр передает привет из солнечной Бурятии, из города Улан-Удэ. Передает огромный привет своей любимой супруге Юлечке Бусечке Елисеевой. «Я тебя очень сильно люблю», пишет Александр. Ну, а Мария передает привет коллеге Наталье Косторной в город Иваново. «Уже скучаю по вам, но в понедельник буду на работе. А ты, моя подруга, самая замечательная и очень хорошая Наталья. Тусик, ты супер!»
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро FM.

навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Людмила передает привет своим коллегам Евгении Круг и Геляне Иринженовой из компании «Модулар». Желает им прекрасных выходных. Светлана из Ялты и многочисленные родственники поздравляют Любовь Харламову из Симферополя с юбилеем. Удивительный, чистосердечный, золотой человек с большой буквы Людмила. Желаем от всей души ей крепкого здоровья, долгих лет спокойной, хорошей жизни, счастья. И пусть каждый день родные и близкие дарят радость. Богдан передает большой привет всей рабочей бригаде из села Лобаново, Республика Крым, Ене Ковальчуку, Вале Вальчику Кошнику и Юре Большакову. Желает им хороших выходных.
1: Реклама.
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем. Просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг». По-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
6: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса, 66. И Гадеева, 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: из Нахабино передает привет мамочке. Любовь Михайловне, она живет в Истре, Московской области. Мамочка, я тебя люблю, здоровья и счастья, пишет Валерия. Дарья из Москвы передает привет Яне Нестеровой, а Наталья Силакова привет передает коллеге Ольге. Держись, осталось 2 часа до конца работы.
1: Телефон в Москве 495-2324-80.

0: Кресман и коллеги поздравляют Наталью Новикову с 25-летием, с юбилеем работы на предприятии. Огромный труд и повод для гордости. Спасибо за твой профессионализм и преданность делу. Желаем здоровья, благополучия и новых успехов. Дочь Яна передает привет из прекрасного города Старый Оскол. Поздравляет свою любимую маму Ирину с днем рождения. Любит, ценит, желает всего самого лучшего. Ну, а Софа передает привет своему папе из Москвы. Наоборот. Софья живет в Москве, а папа живет в Рязани. И Софья с ним очень редко видится. Тем не менее, большой ему огромный привет папе Владимиру из Рязани.
1: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

любимый сыночек Игорюша передает привет своей маме Галине Абзалдиновой. Очень по ней скучаю, пишет Игорюша. Жду скорее домой. Виталий передает привет любимой маме Марии Адамовне, работающей в театре имени Андрея Миронова. Просит у нее за все прощение, желает ей хорошего дня. Евгений из Брянска поздравляет с днем рождения Сергея Елисеева. Здоровья тебе, успехов в работе, благополучия, исполнения всех желаний. Будь счастлив, не кашляй.

0: Легендарные Backstreet Boys. Филичите на Ретро-ФМ, друзья. Продолжаем читать ваши сообщения. Ольга Дружина из Золоторучья передает привет своему Олегу, мужу. Скорейшего ему удачного завершения ремонта. Он супер рукодельный мастер. Пусть все складывается легко. Ольга, вы об этом никому не рассказываете. Уведут же. Константин Сидоренко передает привет с города Курганинска, Краснодарского края. Передает привет в Воронеж своему лучшему другу-однокласснику Кириллу Федулову и его брату Олегу. Марина Рябова из Москвы передает привет коллегам отдела кадровой поддержки. Всем отличных выходных.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке. АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
7: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейд. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 12+.

Николаев завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Светлана из Луганска очень-очень передает большой привет. Очень-очень передает большой привет. Ну, извините. Своему любимому отделению акушерской обсервации. Дочка Марии из Саратова передает своему привет папе Валентину Рыхлову, который сейчас работает на своем участке. Комитет дорожного хозяйства поздравляет самого харизматичного сотрудника Юлю Федотову с днем рождения. Желает ей маленькое черное платье и соболиную шубу. Ну, а Руслан из Донецка передает привет своей жене Ирочке. Мы с нашим золотунчиком очень сильно тебя любим. Друзья, уже завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим передавать поздравления и приветы. Все это будет, естественно, в филичите на Ретро-ФМ. Вы самое главное, не забывайте подписываться.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Power, Татьяна Буланова и Пэтти Райан. Ну и, конечно, новости прямо сейчас с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Долги по ЖКХ и алиментам могут стать причиной для отказа в выдаче кредита. Центробанк предложил новые правила. Сейчас эту информацию в кредитной истории игнорируют, и должники получают кредиты наравне со всеми. Но у инициативы есть и противники. Они считают, что это ударит по бедным, чей долг за коммуналку накопился не от недисциплинированности, а от нехватки денег. Стажеры получат право на заработок не ниже МРОТ, оплачиваемые больничные и отпуска. Новые правила начнут действовать с 1 марта. Работодатели также обяжут заключать со стажерами срочные трудовые договоры на 6 месяцев. Время испытательного срока будет учитываться в страховом стаже. Эксперты считают, что новые правила предотвратят злоупотребление со стороны компаний. Оздоровление нации. В России предложили ввести поколенческий запрет на продажу вейпов, электронных сигарет, нюхательного и жевательного табака, а также табака для кальяна для граждан, рожденных с 2009 года. Как пишут ведомости, речь идет о пожизненном табу, согласно которому покупатель не сможет приобрести табачные изделия даже после достижения совершеннолетия. Предложения направлены в профильные ведомства для изучения. Но я отмечу, подобные меры уже действуют на Мальдивах и Великобритании. У военной полиции будет больше полномочий. Документ опубликован на портале проектов нормативных документов. Военные полицейские смогут фотографировать, записывать аудио и видео задержанных, снимать отпечатки пальцев. Командиры получат функции органов дознания в отношении подчиненных. Отдельный блок по правок касается розыска тех, кто не явился по повестке или самовольно оставил часть. Ну а в общественной палате рассказали, как не получится назвать своего наследника. Там напомнили, в имя ребенка нельзя вписать числительные, например, Петр I, титулы, например, княжна Анна, ранги и цифры. Также недопустимо и имя президент. Кстати, ранее было предложено создать реестр разрешенных имен. А в российской столице уже появился сервис «Московские имена». У каждого есть информационная карточка. Это поможет будущим родителям с выбором имени ребенку. И о валюте на эту пятницу. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95,47. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Только вот не надо говорить, что у вас еще нет планов на выходные, друзья. А как же прослушивание любимой музыки на Ретро FM? Это Евгений Белоусов. Был у нас в 15 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. А впереди у нас песни из фильма «Москва слезам не верит» и Тина Тернер.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро FM.
3: Алло, это Нана?
4: Привет, Максим. Привет, Максим.
3: Вы помните, что у вас в ближайшее воскресенье в час дня эфир на радио?
4: Мы уже на низком старте.
3: Придете?
4: Да, конечно. Придем.
3: Ура, друзья, в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» группа «Нана». Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: Дорогие гости на RetroFM. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 18 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
6: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
10: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте dom-mane.ru. Застройщик ООО SZ21 Югстройинвест. ООО SZ20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: В гинекологическом отделении медцентра «Орекс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орекс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
13: Объявление на Ретро-ФМ.
14: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуются оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
13: Телефон рекламной службы 54 11 00.

Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.

0: конечно, Дольче Вита, то есть сладкой жизни. До нее нам, друзья, рукой подать. Пятницу на дворе 15:35 в столице. Выходные уже совсем скоро. Ну, а уже буквально через несколько минут на Red FM The Track Set группы «Комбинации» и «Village People».
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева.

0: телефон 62 00 00.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34».
2: Счастье есть!
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: если спать в машине, то только не за рулем. Остальные варианты, как говорится, рассматриваются. Это дуэт Roxette на Retro FM. Sleeping in my car. 15:50 в столице. Меня зовут Антон Веселов. А до конца часа с нами Modern Talking и Дубы Колдуны.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.

0: Наберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Признавайтесь, у

0: рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: хит на Retro FM. Впереди Лев Лещенко и группа Рики Повери.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Масочный режим вводится в медорганизациях и учреждениях соцобслуживания Северной Осетии из-за сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Рекомендации направлены Минздраву, Миноборнауки и Минтруду Республики. Усилена дезинфекция и контроль здоровья сотрудников, ограничено посещение учреждений с круглосуточным пребыванием. Также предусмотрено раздельное обслуживание пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ. В школах и детских садах проводится ежедневный утренний фильтр. Отмечу, заболеваемость ОРВИ в Осетии остается ниже эпидпорога, однако зафиксированы первые случаи гриппа. Россельхознадзор и прокуратура Северной Осетии проверили Владикавказский зоопарк после жалобы горожанки на тесные клетки. Инспекторы подтвердили нарушение условий содержания медведей, волков, рысей и леопарда. В частности, клетки не обеспечивают потребности животных физической активности. Также отсутствует естественный грунт, конструкции для лазания и вторые укрытия. Это противоречит правилам использования животных в культурно-зрелищных целях и их содержания. Материалы проверки переданы в прокуратуру для принятия мер административного воздействия. Более 40 социальных выплат проиндексируют с 1 февраля следующего года. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также маткапитала. Его выплата с 1 января превысит 1 миллион рублей. Отдельно на 6,8% увеличат прожиточный минимум и меры поддержки. Строительство дороги от Горной Санибы до Кармадона завершится в следующем году. Ее протяженность более 2,5 километров. В настоящее время дорожники монтируют пролетные строения двух переправ через реки Кауридон и Геналдон. На мосту через Кауридон готовы все 5 опор, устанавливаются балки. Четырехпролетный мост длиной около 80 метров будет иметь 2 полосы движения и пешеходные тротуары. Начался монтаж пролетов и на мосту через Геналдон. Параллельно укрепляются горные склоны, расширяется основание дороги, возводятся защитные сооружения от оползней и камнепадов. Курс доллара на сегодня – 85 рублей 42 копейки. Курс европейской валюты – 95 рублей 47 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: недавно узнал, друзья, что есть способы победить в споре с женщиной. Что для этого нужно делать? Первое, начни спор с девушкой. Второе, заплачь первым. Победитель получает все. Это квартет АБ на РФМ в 16 часов и 18 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Смоки, Дмитрий Маликов и Блэк.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Расскажу уже завтра в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь, температура воздуха около 18 градусов тепла, ветер западный 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: гости дорогие, это всегда приятно, друзья. А у нас они, собственно, только такие. Шоу «Игра, дорогие гости». Как всегда, каждое воскресенье в час дня Максим Ковалевский встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные и смешные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Согласитесь, и выгодно, и приятно, и интересно. В это воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет легендарная группа «На-на». В общем, не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня. Скучно точно не будет. Ну, а ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
1: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Говорят, что у каждой сильной и независимой женщины есть гениальный запасной план на случай, если что-то пойдет не так. Сесть и поплакать. И, кстати, Мадонна здесь не исключение. Несмотря на свою эпатажность, она в первую очередь женщина. Ах, какая женщина, я бы даже сказал. Мадонна на Ретро-ФМ в 16:49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Юрий Антонов до конца этого часа.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер LG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, LG X50+, уже отличный повод. Кроссовер LG X50+. Моя движущая сила. LG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
4: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
5: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем. Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: ОККО представляет.
8: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
9: Простые военные учения.
10: Главный сериал года в ОККО.
11: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
12: Я про это написать хочу.
10: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
13: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
14: Это как?
13: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
14: Выгодно. Пошел оформлять.
13: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
14: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
16: Признавайтесь, у вас

0: рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Интернет-поток «Вечеринка ретро-ФМ».
4: Это лучшие танцевальные хиты круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай интернет-поток «Вечеринка ретро-ФМ».
2: 12+.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: столице 17.00. Выходные на расстоянии вытянутой руки. Приближаем их с каждой песней, что звучат на Ретро-ФМ. В начале часа, как всегда, послушаем новости и Игоря Акулова.
1: Всем добрый вечер. Второй глобальный цифровой форум собрал в России представителей 120 стран мира. Об этом рассказал Сергей Кириенко на пленарной сессии «Цифровой суверенитет от ресурса к экспортному активу». По его словам, тема цифрового суверенитета кажется России очень важной, поскольку в последние годы в этой сфере серьезно изменилось многое. Влияние цифровых технологий на жизнь каждого человека, на безопасность и конкурентоспособность страны становится все больше, а сфер жизни, которые существовали бы вне цифровой среды, практически не осталось. Компания «Яндекс» пока не может назвать сроки восстановления оборудования в дата-центрах. Продолжается оценка состояния инфраструктуры, сообщила компания. Накануне центр обработки данных «Яндекса» в Рязанской области был серьезно поврежден, и его работа полностью остановлена, а сегодня пострадала часть инфраструктуры дата-центра в Калуге. В компании заявили, что команды делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов и помочь тем, кого затронул инцидент, и будут рассказывать о ситуации по мере появления информации. Федеральная таможенная служба России пресекла преступную схему со списанием утильсбора за транспорт. Она действовала на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни. Сотрудники службы по противодействию коррупции выявили содействие недобросовестным участникам ВЭТ в списании утилизационного сбора с нарушением установленного порядка. Было выявлено множество фактов превышения должностных полномочий, а также получения взятки на более чем 13 миллионов рублей. Причастные должностные лица арестованы. Число иностранных студентов в российских вузах продолжает увеличиваться. В прошлом году в стране обучались 414 700 иностранных граждан против 355 700 в 2023-2024 учебном году. По планам правительства, к 2030 году количество иностранных студентов должно достичь 500 тысяч человек. Самым востребованным направлением остается медицина, которую в 2026 году выбрали 23% опрошенных. И психологи выяснили, что дружба между влюбленными не возникает автоматически из-за общих интересов и взаимной симпатии. Ее нужно поддерживать. Авторы провели интервью и выделили 6 элементов дружбы внутри пары. Эмоциональная близость и взаимная симпатия, смех и совместная радость, открытость и уязвимость, общие интересы, совместные ритуалы, а также командная работа и поддержка. По мнению исследователей, дружбу в романтических отношениях часто воспринимают как разумеющуюся, однако она представляет собой непрерывный процесс. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 85 рублей и 42 копейки. Евро 95 рублей и 47 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: как ждали в стародавние времена девушки своих суженых, ряженых, так и сейчас многие этим продолжают заниматься. Нет, есть, конечно, женщины в русских селениях, кто свое всегда возьмет, но большинство-то все по старинке. Принца ждут на белом коне, теперь уже железном или на черном. Такие даже престижнее. А он, может, на ладе старенькой, на вишневой девятке, не особо приметной, но хорошо сохранившейся, где-то рассекает и не знает, какое счастье его ждет. Ну, а мы через несколько минут ждем в эфире Ретро-ФМ лучшие песни Игоря Иванова и Сиси Кетчи. Забегая чуть вперед, скажу, что обязательно дождемся. 17:19. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. С наступающими выходными, друзья.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: очень позитивная пятничная по духу песня о том, как же здорово поймать нужный тебе ритм на танцполе и всецело насладиться им, не обращая внимания ни на кого вокруг. Музыкальный привет из 2002 года от женского трио Sugar Babes, история которого началась в Лондоне в 98-м. А сколько историй хороших разных мы узнаем из программы «Ю» на Ретро-ФМ. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты, иногда даже уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите завтрашний выпуск.
1: Реклама.
2: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары. 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
2: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: знаю, как там с чувством юмора у преподавателей французского языка, на котором поет Милен Фармер, а вот как шутят некоторые преподаватели русского языка и литературы, надо уметь различать утопию и антиутопию. Знать, чем отличаются друг от друга Муму Тургенева и Дед Мазай Зайца Некрасова. С праздником всех, кто любит читать! Сегодня, между прочим, 9 октября, Всероссийский день чтения, друзья. Прочитал в нашем плейлисте, что будем слушать дальше на Ретро-ФМ. Попури на лучшие песни Битлз и Виктора Салтыкова с группой «Электроклуб» до конца этого музыкального часа. В Москве 17:47. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго пятничного вечера.
1: Реклама.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

0: пенсию ВТБ по промокоду 13-я пенсия. И получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
2: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техника. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
7: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: 6 вечера в Москве. Ламбаду, кто танцевать идет? Собирайся, народ. Через пару минут спляшем.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Масочный режим вводится в медорганизациях и учреждениях соцобслуживания Северной Осетии из-за сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Рекомендации направлены Минздраву, Миноборнауки и Минтруду Республики. Усилена дезинфекция и контроль здоровья сотрудников, ограничено посещение учреждений с круглосуточным пребыванием. Также предусмотрено раздельное обслуживание пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ. В школах и детских садах проводится ежедневный утренний фильтр. Отмечу, заболеваемость ОРВИ в Осетии остается ниже эпидпорога, однако зафиксированы первые случаи гриппа. Россельхознадзор и прокуратура Северной Осетии проверили Владикавказский зоопарк после жалобы горожанки на тесные клетки. Инспекторы подтвердили нарушение условий содержания медведей, волков, рысей и леопарда. В частности, клетки не обеспечивают потребности животных физической активности. Также отсутствует естественный грунт, конструкции для лазания и вторые укрытия. Это противоречит правилам использования животных в культурно-зрелищных целях и их содержания. Материалы проверки переданы в прокуратуру для принятия мер административного воздействия. Более 40 социальных выплат проиндексируют с 1 февраля следующего года. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также маткапитала. Его выплата с 1 января превысит 1 миллион рублей. Отдельно на 6,8% увеличат прожиточный минимум и мер поддержки. Строительство дороги от Горной Санибы до Кармадона завершится в следующем году. Ее протяженность более 2,5 километров. В настоящее время дорожники монтируют пролетные строения двух переправ через реки Кауридон и Геналдон. На мосту через Кауридон готовы все 5 опор, устанавливаются балки. Четырехпролетный мост длиной около 80 метров будет иметь 2 полосы движения и пешеходные тротуары. Начался монтаж пролетов и на мосту через Геналдон. Параллельно укрепляются горные склоны, расширяется основание дороги, возводятся защитные сооружения от оползней и камнепадов. Курс доллара на сегодня – 85 рублей 42 копейки. Курс европейской валюты – 95 рублей 47 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне. И от страха

0: Как сказал один поэт, бывают женщины как скрипки, бывают как виолончели, а мне совсем не повезло, женился на электродрели. Вот кому насладиться тишиной, о чем поет группа Depeche Mode, не получится в принципе. 18:18, время московское, продолжим наслаждаться песнями любимых исполнителей, готовимся подпевать на ретро-фм дуэту Криса Нормана и Сьюзи Квата, а также бит-квартету «Секрет» буквально через пару минут. Меня зовут Олег Орлов, доброго вечера всем!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, это Нана?
4: Привет, Максим.
5: Привет, Максим.
3: Вы помните, что у вас в ближайшее воскресенье в час дня эфир на радио?
4: Мы уже на низком старте.
3: Придете?
4: Да, конечно. Придем.
3: Ура, друзья, в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» группа «Нана». Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: Дорогие гости на Retro-FM. Retro-FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
6: Ночью во Владикавказе будет около 10 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
7: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
8: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь.
10: Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Осетия. Место, где отдых вкусный.
12: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готово. Готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
13: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
15: Командные випки на 5 мест.
14: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
15: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
14: Клуб CyberX.
15: Мощное железо и топовая периферия.
14: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
15: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
15: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: как говорят пессимисты, самое страшное в выходных, которые продолжают неуклонно наступать, чувство, которое приходит в воскресенье вечером, а именно осознание того, что завтра опять понедельник. Оптимисты вечером в пятницу искренне радуются тому, что завтра суббота, и про понедельник даже не вспоминают. И мы не будем, друзья. Продолжаем радоваться жизни под отличную музыку, что звучит на Ретро FM. Это Крис Норман и Сьюзи Кватро, а совсем скоро услышим голоса Криса Ри и Льва Лещенко в столице 18:34.
1: Реклама. Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LanColor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на pokupello.ru. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню Палермо можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: сказал в свое время Конфуций, не всегда то, что ты видишь, истина. В общем, надо, друзья, перестать гоняться за мыльными пузырями, постараться разглядеть самое главное, ради чего стоит жить. Ясных мыслей, чистых помыслов, а также любви и счастья в личной жизни желает всем ретро-ФМ и Крис Ри, чья песня, наполненная глубоким философско-меланхоличным настроением, в особенности радует слух поклонников этого музыканта в 18:49 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Совсем скоро нас взбодрят Джо Дассен и Юрий Антонов буквально через пару-тройку минут. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам. Я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
11: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Октября. Приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года. Только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Москве 19.00. Вечер пятницы уже сверкает своей нарядностью под музыку Retro FM. Последние новости нам уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. ВК оспаривает решение Совета ЕС о включении компании в санкционный список и требует отменить введенные в июле ограничения. В компании подчеркнули, что считают решение незаконным и необоснованным. В июле Евросоюз официально ввел санкции против российской компании ВК, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы МАКС. Таким образом, ВК намерен добиваться снятия ограничений через юридические механизмы. Официальной реакции европейской стороны на заявление пока что не поступало. В учебной программе для 5-11 классов появится новый обязательный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». По словам специалистов, с сентября следующего года дисциплина станет обязательной для всех школ. В рамках курса учащиеся узнают не только о возможностях, но и о рисках искусственного интеллекта. Апробация начнется со второй четверти этого года. В 1000 российских школ отдельные темы, связанные с искусственным интеллектом, уже включены в информатику, труд, ОБЗР и биологию. Росводоканал предупредил о новой схеме мошенничества с проверкой счетчиков. Злоумышленники звонят горожанам от имени сотрудников водоснабжающей организации и требуют срочно провести поверку или заменить счетчики. Под предлогом коммунальных услуг они похищают деньги и банковские данные. Самая распространенная схема – это фиктивная поверка. Лжеконтролеры приходят домой имитировать осмотр и берут за это от 1,5 до 2 тысяч рублей, а другой вариант – умышленный срыв пломбы с последующими угрозами штрафа от 15 до 30 тысяч рублей. Гастроэнтерологи рассказали, как вегетарианство влияет на здоровье ребенка. По их словам, при разнообразном питании серьезных проблем возникать не должно. Врачи отметили, что важно следить за уровнем цинка и витамина В12. При строгой веганской диете нередко возникает дефицит витамина D и железа, который эффективно усваивается только из животной пищи. При этом, по мнению специалистов, для нормального развития организма не обязательно ежедневное употребление мяса. И студия Paramount выпустит фильм по научно-фантастической видеоигре «Cyberpunk 2077». Продюсером экранизации выступит Лоренцо Ди Бонавентура, известный по франшизе «Трансформеры». В создании картины поучаствует студия CD Projekt Red, которые принадлежат права на игровую франшизу. Игра вышла в декабре 2020 года и стала мировым хитом, разойдясь тиражом 40 миллионов копий, а ее дополнение «Phantom Liberty» продалось еще 15 миллионов раз. Действие разворачивается в мегаполисе Найт-Сити. Одним из персонажей стал Джонни Сильверхенд, которого сыграл Киану Ривз. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 90 копеек. Евро 94 рубля и 97 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличной пятницы.

0: Хоть и говорят, что ничто так не украшает женщину, как удачно подобранный мужчина, иногда они, женщины, меняют этот предмет своего гардероба, как и предметы гардероба своих владельцев. А вот наши с вами музыкальные вкусы остаются неизменными. Друзья, что не может не радовать, как радует нас отличная музыка, лучшая музыка последних десятилетий. Это Владимир Маркин был с нами только что на Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем вечера в столице 19.19.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Расскажу уже завтра в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 10 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
7: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение Яндекс.Еда.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Серия Максим Ковалевский, ведущий шоу игры «Дорогие гости». В 13.00 он встречает знаменитости, задает им неожиданные, смешные, порой каверзные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, он теряет свои деньги, а вы можете заработать их. Согласитесь, это и выгодно, и интересно. В ближайшее воскресенье в шоу игру «Дорогие гости» придет легендарная группа «Нана». Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13.00, скучно не будет. А ваши вопросы мы принимаем на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама. Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Песня о глубокой любовной, философской, болезненной тоске, об ожидании чуда, о том, каково это испытывать мучительную жажду любви, сравнимую с изнуряющей жаждой посреди раскаленной пустыни. Стинг на Ретро FM в 19:48 по московскому времени. Далее взбодримся под один из лучших хитов Бонни Тайлер и песню из фильма «Обыкновенное чудо». Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Реклама.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
14: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека Апрель.
15: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
16: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляют товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
17: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
18: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
19: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
20: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
21: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
22: Radio Hub. 12+.

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: 8 вечера в Москве. Подпоем поющим гитарам и станцуем лунную калимбу в начале нового музыкального часа.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Масочный режим вводится в медорганизациях и учреждениях соцобслуживания Северной Осетии из-за сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Рекомендации направлены Минздраву, Миноборнауки и Минтруду Республики. Усилена дезинфекция и контроль здоровья сотрудников, ограничено посещение учреждений с круглосуточным пребыванием. Также предусмотрено раздельное обслуживание пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ. В школах и детских садах проводится ежедневный утренний фильтр. Отмечу, заболеваемость ОРВИ в Осетии остается ниже эпидпорога, однако зафиксированы первые случаи гриппа. Россельхознадзор и прокуратура Северной Осетии проверили Владикавказский зоопарк после жалобы горожанки на тесные клетки. Инспекторы подтвердили нарушение условий содержания медведей, волков, рысей и леопарда. В частности, клетки не обеспечивают потребности животных физической активности. Также отсутствует естественный грунт, конструкции для лазания и вторые укрытия. Это противоречит правилам использования животных в культурно-зрелищных целях и их содержания. Материалы проверки переданы в прокуратуру для принятия мер административного воздействия. Более 40 социальных выплат проиндексируют с 1 февраля следующего года. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также маткапитала. Его выплата с 1 января превысит 1 миллион рублей. Отдельно на 6,8% увеличат прожиточный минимум и меры поддержки. Строительство дороги от Горной Санибы до Кармадона завершится в следующем году. Ее протяженность более 2,5 километров. В настоящее время дорожники монтируют пролетные строения двух переправ через реки Кауридон и Геналдон. На мосту через Кауридон готовы все 5 опор, устанавливаются балки. Четырехпролетный мост длиной около 80 метров будет иметь 2 полосы движения и пешеходные тротуары. Начался монтаж пролетов и на мосту через Геналдон. Параллельно укрепляются горные склоны, расширяется основание дороги, возводятся защитные сооружения от оползней и камнепадов. Курс доллара на сегодня – 85 рублей 42 копейки. Курс европейской валюты – 95 рублей 47 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: пока о билете на Луну, о котором поется в этой песне, можно только мечтать, путешествовать приходится по родной планете. Чем однажды решил заняться британец по имени Карл Бушби, бывший десантник. Решил обогнуть земной шар пешком и стать первым человеком, который проделал бы такой путь без транспорта. Он начал в Чили в 98 году свой путь и планировал управиться за 12 лет. Но немного не рассчитал. В 2010-м закончить кругосветку ему не удалось. А сейчас ему осталось всего ничего пройти последние 400 километров. Планирует добраться к ноябрю этого года. Это круто. Но 28 лет Карл пишет историю своего путешествия. А истории наших любимых музыкантов нам на Ретро-ФМ рассказывает программа «Ю» и ее ведущий Юрий Гурьянов. Каждую субботу с 13 до 14 часов мы слушаем истории успеха тех, кто делал любимую музыку, вспоминаем известные хиты, знакомимся с уникальными, малоизвестными треками любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите!
1: Реклама. Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
3: Объявление на Ретро-ФМ.
4: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
3: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: групп, который немного не дотянул до продаж, которыми могли похвастать такие музыканты, как Элвис Пресли, Элтон Джон и группа Scorpions. 20 часов и 35 минут в столице. Впереди на ретро-ФМ Николай Караченцев и Скэтмен Джон. Оставайтесь с нами, друзья. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед – вкуснятина.
6: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье, счастье есть!
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Пятница – это день, когда душа требует танцев, а тело – горизонтального положения. Ну, предлагаю о горизонтальном положении подумать до завтра, до утра, как минимум. А ближайшие 3 часа давайте все-таки посвятим танцам. Без 12 минут 9 в Москве с 21.00 до полуночи отдохнем под популярные последние десятилетия хиты дискотек на нашей вечеринке «Ретро-ФМ». Встречайте Руслана Романова, а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения, замечательных выходных и прощаюсь до понедельника.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Топ покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7 собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.

0: аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем. Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
1: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: Заполните карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с «Альфа-Банком». Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: сомнения, лучший подарок к завершению трудовых будней, конечно же, внушительная порция лучших танцевальных хитов, которые умело собраны в единый супермикс. Вот она, и пятница, и вечеринка. Ретро FM – тот самый случай, когда все удовольствия совпали, а вместе с тем и настроение должно быть на максимально позитивном уровне. Не сомневаюсь, что так оно и есть, ну или вот-вот будет точно. Я Руслан Романов, всех еще раз приветствую и приглашаю к нам на танцы до самой полуночи. В Москве 21:20.
1: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

обожаемо и желанно. Звучит прекрасно, по-моему. А когда воплощено в жизнь, то, вероятно, лучше и не придумаешь. Пусть это будет вот таким спонтанным пожеланием, без особого повода, для представительниц прекрасной половины человечества, если, конечно, актуально. Владимир Пресняков на вечеринке Ретро-ФМ. Его та самая знаменитая история высокого полета, будем так говорить. 21:34 в Москве. Танцы продолжаются до полуночи. Всем пламенный привет!

0: треков и ремиксах на всем известные суперхиты. Вот один из ярких примеров. Ace of Base, All That She Wants. Эдакая облегченная, ну или light версия для жарких пятничных танцев и для истинных ценителей вечеринки Retro FM. Набирает обороты уникальный супермикс. Всем еще раз пламенный привет. 21.49. Точное московское. Ну что ж, танцуем дальше.
1: Реклама.

Оформите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: том, что сейчас происходит и в какой точке неповторимого супермикса мы с вами находимся, группа «Арабески» рассказывает максимально подробно на «In the Heat of a Disco Night». Так это звучит в их интерпретации. Ну, а мы, пожалуй, можем себе позволить слегка перефразировать и констатировать: вечеринка «Ретро FM» в разгаре. Присоединяйтесь и вы к нашей танцующей компании. 22:19 в столице. Меня зовут Руслан Романов. Всем пламенный привет.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Расскажу уже завтра в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро FM».

между тем, именно с этого трека началась большая история группы «Вирус». В 99-м году песню «Ты меня не ищи» впервые услышали в радиоэфире. И, как говорится, пошло-поехало. Ну а дальше новые танцевальные хиты, концерты, поклонники, дискотеки, танцполы и, наконец, вечеринка «Ретро-ФМ» как апогей и вершина музыкального Олимпа.

всеми нами существует та самая невидимая связь, проверенная временем коммуникация, без которой многие себя, кстати, уже и не представляют вовсе. Речь о вечеринке Retro FM в частности и лучшей музыке нескольких десятилетий в общем. Ну а какую изысканную метафору для всего этого придумать, думаю, каждый для себя сам определит. 22:50 в Москве. Танцуем до полуночи.

и до третьего уже дошло. Танцевальный марафон не оставляет шансов остаться безучастными. Танцуем до полуночи и, надо полагать, к третьему часу неповторимого микса уже все прониклись любимыми дискотечными хитами. Не сбавляем темп, разве только прервемся на небольшую передышку. 23:19 точное московское. Скоро продолжим.

Вот вам особенности великого и могучего русского языка во всей красе. Казалось бы, каких-то две буковки, а смысл меняется кардинально. Помог нам это понять и прочувствовать не менее великий и могучий маэстро Юрий Антонов. Вечеринка Ретро-ФМ на самом пике. В столице 23:35. Провожаем пятницу лучшими танцевальными хитами нескольких поколений на вечеринке Ретро-ФМ.

Притопов и прихлопов сегодня было существенно больше, ведь позади трехчасовой дэнс-марафон. Натанцевались вдоволь, я надеюсь. Вечеринка RetroFM на сегодня завершается, но лучшая музыка, конечно же, звучит для вас круглосуточно, так что всем бодрствующим добро пожаловать. В полночь вас встретит Дмитрий Майоров. Я же вернусь завтра ближе к вечеру, а посему надолго не прощаюсь. Руслан Романов танцевал с вами. Завтра непременно повторим. 23:50 в Москве.

0: пока потому что и One Day, всего лишь один выходной имеется в наличии. Но это больше исключение, чем нет. Как говорится, у нас все по классике. Отдыхаем по всем стандартам и традиции. Проверенные временем хиты на Ретро FM. С ними уже на подходе «Синяя птица» и «Backstreet Boys». Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем салют. В столице 20 минут первого.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Нет, никаких стопов. Музыкально точно не останавливаемся ни на минутку, ни на секунду. На ретро-репе. На смену Сандри уже приближаются Альбана, Рамина Пауэр и группа Мираж. Столица 0 часов 35 минут. Всем отличный и в выходном плане не скучно собрать.

0: на контроле качества музыкального материала Blue System. Все былые годы активности был Дитер Болин. После распада одни из бэк-вокалистов Blue System основали свою творческую команду под названием Systems in Blue. Они продолжают творить. В этом году выпустили новый материал. Столица 0 часов 49 минут. До финала этого часа на Retro FM услышим Bad Boys Blue.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

Слик на момент записи и успеха этой песни. Ей было 47 лет. Она стала самой возрастной женщиной на тот момент, возглавившей американский хит-парад. Позже девица покинула группу во многом из-за того, что ей разонравился попсовый стиль и текст этой песни. И такое бывает. Столица, час 19 на Ретро FM, как минимум. Скоро слышим Сиси Кейч.

на Retro FM. Один из наших давних итальянских друзей Пупо. Но бывает такое, что даже про лучших друзей-товарищей мы не совсем все знаем. Ну или, может, про что-то забыли, что-то вылетело. И для того, чтобы это что-то влетело, можно сказать, обратно, Пупо станет героем сегодняшней программы Ю. Юрий Гурьянов с 13 до 14 по Москве расскажет нам все про этого харизматичного артиста. Не пропустите программу Ю, но в ближайшие минуты встречайте Владимира Кузьмина и Гэри Мура. Здесь на Retro FM, столице, час 35 минут.

0: Может, не все надежды и ожидания родителей мы оправдали, но второе, может быть, мы послушно прислушивались к совету есть и доедать кашу, и в итоге выросли большие здоровые. Ну, к чему это все? Таким образом подведу к тому, что сегодня, 10 октября, официально отмечается Всемирный день каш. Есть такой праздник. В столице 1:49. До финала этого часа на Ретро FM еще успеем услышать Фредди Меркьюри и Денниса Россоса.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Чери-чери, ко мне. Долгое время существовала фанатская легенда, что эта история посвящена собачуле, мальтийской баллонке одного из участников Modern Talking по кличке Вишневая Леди. Но музыканты опровергли это, сказали, что все совпадения, знаете ли, совпадения и точка. В столице 2 часа 20 минут. Кто куда? Синяя птица и таркан приближаются к нам на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

кто любит считать, минувшим летом, похоже, было чем заняться. Они считали и пересчитывали финансы участников АБЭ. Ребята, разумеется, состоятельные. На подсчеты ушло энное количество времени. Конкретные суммы озвучивать не буду. Но миллионеры миллионеры. В столице 2 часа 35 минут. Ну и не миллион. Хотя несколько причин оставаться и далее в компании Retro FM есть. Это хиты Depeche Mode и Рома Жукова. Скоро их услышим.

Не хочу быть крестьянкой или с дворянкой. Хочу быть египетской царицей. Ну или принцессой. Примерно такие мысли в 98-м году наложили на музыку E-Type. Почти такие. Почти без 10-3 в столице. До очередной часовой границы еще успеем услышать Сандру здесь на ретро.